В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Би» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. «Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы. Xlantix ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться госсубсидией 925 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Estel Center 2S. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг Российской Федерации. Подробности уточняйте в отделе продаж или на 2s.estel.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: 2000 квадратных метров. И ты все еще думаешь? GymForce. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce. Все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce. Твоя сила начинается здесь.
3: Телефон рекламной службы 992

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы. X-Lantix ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться госсубсидией 925 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в СТО «Центр Дварис». Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга Российской Федерации. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброго и бодрого утра. Действительно, 7.01, правда, у нас на часах, и это вейкаперы. Что ж, начнем сегодняшнее утро с чего? С дождика мы начинаем. Интересно, с чего начинаете его вы? Надеюсь, с теплой кружечки горячего прекрасного кофе.
3: Доброе утро, друзья! У нас сегодня что, четверг? Все верно же?
2: Все верно, четверг.
3: 24 сентября. Что мы делаем обычно по сентябрям?
2: Ждем, грустим, думаем о Новом годе. Нет?
3: Ну, кстати, помнишь, Никита начинал уже недели считать? Я заглядывала в начале этой недели. По-моему, 15 недель осталось. Даже уже меньше.
2: Зная Никиту, он начинает считать дни до Нового года с 1 января. Такой думает, пора готовиться.
3: Пора. Мы сегодня обязательно вас порадуем чем? Гороскопами порадуем, горячими новостями, актуальными новостями. У нас, наверное...
2: Это факты будут еще.
3: Есть смысл о кино поговорить по четвергам. Ты что, не смотрел прикольное?
2: Вообще ничего. То, что я смотрел, нельзя обсуждать.
3: Серьезно? Ты настолько взрослые фильмы смотришь?
2: Не, они настолько неинтересны, наверное, широкой публике.
3: Так, ладно, у нас еще есть рубрика «Я в эфире», она будет через полчаса. Вы будете присылать ваши голосовые сообщения. Это вообще можно считать ваша рубрика. У вас такая есть уникальная возможность звучать на радио каждый день.
2: Слушайте, ну раз такое дело, можно я пойду погуляю?
3: Нет, нельзя. Наша задача сейчас выбрать тему. Смотри, у нас есть повод. Давайте посмотрим, что сегодня можно отметить. Всемирный день моря.
2: На море захотелось, в больное бьете, да? Ладно, хорошо, Всемирный день моря, если вы там находитесь или собираетесь туда ехать, завидуем.
3: Праздник законченности дел.
2: Нет такого праздника у меня, дел еще выше крыши.
3: День незапланированных безумств.
2: Да что же вы творите-то, я точно пойду гулять. Давайте так, безумство можно творить, только не на дороге, чтобы никому не вредить.
3: Поддерживаю, Международный день караванщика.
2: Караванщика?
3: Caravan, International Day of Caravan.
2: Caravan. Если вы в караване, то да. Напоите лошадей.
3: Всемирный день горилл. Какая вы горилла?
2: Ну, горилла, она же одна бывает. Ну, максимум альбиносы бывают. Какая вы обезьянка? Вот их много.
3: Вот их прям много?
2: Не, давай так.
3: Хорошо, я шимпанзе.
2: Шимпанзе?
3: Да.
2: Я, наверное, горилла.
3: А какая самая маленькая такая веселенькая?
2: Не знаю, лемурчики, может. Это не обезьяна.
3: Лемурчик, это не обезьяна.
2: Давай вот так вот. Кто вы в зоопарке?
3: Давай.
2: Я в зоопарке? Кто? Сторож. Хотелось бы быть по эту сторону клетки все-таки.
3: Так, слушай, я, кстати, второй раз в жизни лемуров трогала.
2: Трогала лемура? Да. Лемур был согласен, ему было 18.
3: Они такие прикольные вообще.
2: Ты аккуратнее, сейчас придет парень лемура.
3: Так, все, я лемур. А ты в курсе, что у них матриархат?
2: Матриархат?
3: Да, реально.
2: Жесть какая.
3: Пацаны лемуры вылизывают ноги. Ну, нам вылизывали.
2: Так, это какие-то неправильные лемуры со своими заскоками. Ну, ты адресочек скинь, все-таки интересно, что
3: так,
2: это за лемурчики.
3: Ребят, в общем, кто вы в зоопарке, присылайте ваши сообщения голосовые в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Погнали!

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 сентября и прямо сейчас.
2: О, на сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правила бритвы Оккама. Не стоит приумножать сущности сверх необходимости.
3: Тельцы, сегодня вам потребуется вся твердость, на которую вы только способны.
1: Близнецы, сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров.
2: Рак, сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе.
3: Львы, не стоит пытаться ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостность.
1: Девы, извечная борьба между здравым смыслом и движениями души, время от времени происходящей в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи.
2: Весы, сегодня вам может здорово повредить вашу неугомонность.
3: Скорпионы, сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти это положение может только рациональный подход.
1: Стрельцы, сегодняшний день хорош, да, для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
2: Козероги, сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений.
3: Водолей, сегодня вы будете коллектором информации. Эта информация здорово облегчит вам жизнь.
1: Рыбы, вам же сегодня придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. «Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
5: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас.
6: Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
9: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-927-357-89-89.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
12: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Совсем скоро рубрика «Я в эфире». Это значит, что мы ждем ваши голосовые в чате мобильного приложения «Рекорда». Сегодня кто вы из зоопарка? Такая тема. Давайте собираемся с мыслями и записываем нам голосовые, мы их скоро ставим. Да.
1: Никита, а ты-то кто?
0: Я тот, кто заходит и кормит медведя. Давайте вот так вот. Считается.
1: Ты же новостей боялся, там медведи что-то обурели.
0: Так, а я много про них прочитал, я в курсе уже, где все? Гладить, конечно,
1: да?
0: Как заходить,
1: а где гладить?
0: Как кричать. Пузик, нужно уложить медведя на пузик. На
2: получается, пузик? Ты расходный материал.
0: Получается, что да. В какой-то мере все мы расходный материал.
2: Иногда ты говоришь, пойду покормлю медведя, кстати, дайте еду. А, я понял.
1: А если его на пузико положить, то что чесать? Ты говоришь, там ты все изучил.
0: Что он позволит?
2: Смотрите, если медведя положить на пузико, то в гостиной больше не нужен ковер.
1: Это да.
0: Это мой план номер два. План Б, так сказать. В общем, ребята, россияне массово страдают от аллергии из-за отказа гладить постельное белье. Представляете? Это прям массовая вещь. За полгода количество обращений к врачам внезапным кашлем, зудом и заложенностью носа взлетело на 40%. Чаще всего, кстати, жалуются молодежь до 29 лет. А всему виной это те самые пылевые клещи в постели, которые не уничтожаются при 30-градусной стирке. Все-таки поставлю на 30 что там, два, добавлю этого.
2: Порошочка.
0: Порошочка, либо кондиционера, вкусно будет пахнуть и нормально. Нет, говорят врачи, гладить надо.
1: Подожди, а если стирать? Я стираю на 90 градусов просто постельное белье.
2: На 90 градусов?
1: Да.
0: Одноразовое у тебя, что ли? Один раз поспала.
2: У тебя все белье, получается, белое выходит из стирал?
1: Почему нет?
2: А разве цвет не уничтожается?
1: Нет.
0: Алло, Иванова, мне нужно еще 40.
1: Подожди, может, я перепутала, может, 60?
2: Может, 60?
1: Да.
2: При 90...
1: По-моему, 90.
2: При 90 градусов я не знаю, что это пытка какая-то для белья.
1: Да нет, есть в стиралках, по-моему, такой режим, как раз, чтобы не гладить.
2: А, ну, наверное.
1: Потому что, грубо говоря, глажка же какой смысл? Не для того, чтобы убрать морщинки, а для того, чтобы продезинфицировать горячим паром.
2: Нет, чтобы ровненько было.
1: Ну, это тоже, конечно же. Ну, ладно, но это все равно побочка.
2: 90 градусов, это, ну, это жестко. Надо попробовать.
0: В общем, Роспотребнадзор советует стирать белье при температуре не ниже 60 градусов. О. Вот просто знайте. И обязательно отпаривать его или гладить. Тогда все у вас будет в порядке. Ну, тоже здесь скинули все на зумеров. Просто большинство до 29 лет. А так-то все страдают от этого.
2: Ну, понятно, они сейчас еще ссылки на отпариватели скинут, типа у нас по скидкам.
0: Это в следующем части расскажем.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД готовит поправки, которые запретят перепродажу сим-карт в рамках нового пакета мер «Антифрод 3.0». Тему обсудили на форуме Ассоциации банков России. Ведомство считает, что ограничение поможет бороться с использованием сим-бокса в схемах телефонного мошенничества. Вячеслав Володин сохранит пост председателя Госдумы в новом 9-м созыве, сообщают РБК и Коммерсант со ссылкой на источники. По данным издания, решение уже принято, а других кандидатур на пост спикера не обсуждали. При этом окончательно кандидатуру должен утвердить президент. Володин возглавляет Госдуму с 2016 года, новый срок станет для него третьим. В России в этом году потребление алкоголя снизилось примерно на 10%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом хронические неинфекционные заболевания остаются главной причиной смерти в мире. На них приходится около 3/4 всех случаев. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026. Года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
8: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Yeah.

0: Вейкаперы.
1: А ну, сейчас наконец-то послушаем, кто вы из зоопарка, да? Собираемся здесь с утра, сходим на эту экскурсию. Ну и посмотрим, кто у нас есть. Валентин, с него начнем.
2: Зоопарк, ну что, слон? Только этот, ну, слон в посудной лавке, скажем так. Только не в зоопарке, а по жизни. Мега неуклюже, если честно, отвечаю. Доброе утро всем.
1: Валентин выбрался из зоопарка в посудную лавку. Слон сбежал, быстрее все на поиски.
3: Ну еще что неуклюже, зато слоны умные.
1: Хорошо, Павел.
4: Доброе утро, Вейкаперы. Дождик на улице, на Кате пробка. Я еду и понимаю, что я тюлень, и мне все лень. Всем хорошего дня.
1: Паш, ну ты давай там не задерживай тоже, все лень тебе. Пробка так не рассосется.
3: Слушайте, ну это тюлень японский, потому что это такое хопу интересное было.
1: Владимир.
5: Доброе утро, Вейкаперы. Что-то у меня с утра с фантазией как-то не очень. Поэтому я, как и Стас, буду сторожем, чтобы не сбежал оттуда никто. Да и вдвоем как-то веселее будет. Всем позитива и хорошего дня.
1: Ты с Владимиром ходишь по зоопарку?
3: О, нас двое. Мы теперь справимся.
1: Теперь вам весело. Анна.
6: Утречка, любимая. А я в зоопарке, наверное, завхоз, такой решатель проблем. Там из разряда. Вадимна, там это... Посетительница трогала лемуров. Они, короче, проломили клетку и теперь трогают ее. Так, надо клетку починить? Да нет, там проблема. Сторож пошел это там помогать, и они, короче, взяли и его стаю. А, понятно. А я тут при чем? Да нет, нам просто надо это помочь их всех отбить.
1: Мне кажется, Анна нам сон рассказала свой.
3: Очень интересно, чем все закончилось.
1: И теперь мы не узнаем концовки.
3: Как там сторож, как девушка?
1: До завтра, что ли? Мадам Рикки.
7: Доброе утречко. Я сегодня в зоопарке. Это обезьянка, про которую Аня говорила, маленькая, смешная. Мармазетка называется. Звучит, правда, как обзывательство, но что есть, то есть.
8: Надо запомнить.
3: Мармазетка.
1: Мармазетка. О, гляньте, мармазетка пошла.
3: Это бабулькам на лавочке новое оскорбление. Мармазетка.
0: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на рекорде.
9: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Баскбом. Talk is Miracle.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
2: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
3: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте Т2.ру и в приложении Т2. 18+.
4: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
3: Застройщик СССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
7: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомарьевское шоссе, 42, телефон 886-52-222-148.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: всегда про кино рассказываем.
1: Да, я рассказываю, что успела посмотреть парням. Никит, вот сейчас должна тебя заинтересовать. Давай. Я понимаю, что сложно тебя заставить что-то посмотреть. Давай. Но я посмотрела сериал, называется «Первая ракетка». И это первый российский художественный сериал о большом теннисе.
0: Ельцин есть там?
1: Нет.
0: А должен быть, потому что он один из тех, кто привез вообще теннис в СССР.
1: Отлично, но это не историческая как бы драма, а как появился теннис в России. Это конкретная драма о девчонке, талантливой, 18-летней. Там снимается Данила Козловский,
2: а Ельцин,
1: Полина Гухман.
2: Нет, вот это молодой Ельцин.
1: Это как раз вот о спорте, о том, сколько вообще все это стоит, о турнирах. Вот посмотри, там сколько, по-моему, 10 серий.
2: Слушай, я не смотрел, а слышал о нем. Там, наверное, трудность от того, что она не понимала тренера, у них были разногласия, потому что Козловский, как профессиональный актер, говорил: «Деточка моя, надо отбивать мячик». Вот так. И она его не слышала. И только потом он научился говорить громче, нет?
1: Ты сейчас сделал хуже Славы Чепрученко, но было очень похоже.
2: Да,
1: так, смысл такой, что... что я хотела сказать? Интересный факт, что найти свободные профессиональные корты для съемок оказалось тяжело, потому что, оказывается, все расписано на месяц вперед. Вот ты ходишь теннисом заниматься. Реально найти корт?
0: Очень сложно.
1: Очень сложно.
0: Одна-две, наверное, вот. Свободных окна.
1: Это тебе на часик-два нужно. Представляешь, на съемочный день, там, полноценный, 12 часов. Поэтому для финального вообще турнира, по-моему, строили специальную декорацию внутри. Декорации, где не было вообще корта, сделали искусственный корт.
0: Ничего себе.
1: А еще завтра выходит новый сериал «Искусство падения». И там это дебют режиссера Мигеля. Знаете, да, танцы?
2: Мигель.
1: Не смешно. Дебют его как режиссера. И на самом деле этот сериал на фестивале, по-моему, новый сезон взял какую-то награду. Я очень жду его выхода. Это какой-то будет, наверное, микс жанров. Танца, драмы, сериала. В общем, мне очень интересно посмотреть, потому что там тоже снимаются очень много и танцоров, и есть актеры. И какая коллаборация вообще при режиссуре Мигеля получилась.
2: Насобирал все-таки посмотреть. Себе на кино, да?
1: Насобирал. Завтра «Искусство падения». Вот.
0: Я думал, они сейчас скажут: завтра выходит «Мой друг», и он такой заинтересовался такой, что же делал этот человек.
2: И такая: вот это кино будет.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 8 утра у нас в Санкт-Петербурге, напоминаем вам, и мы с вами еще 3 часа.
2: А в этом части мы будем с вами играть, поэтому слушайте анонс от ведущих.
1: Да, и там поговаривают, американские зумеры подсели на маринованные огурцы, говорят, жить без них не могут. Новый тренд какой-то пошел просто у них.
2: Серьезно? А еще я вот прям только что прочитала, что зумеры, не поверите, придумали бутерброды где-то за границей в коробочке. Просто на кусочках хлеба различные, там, намазки, паштет. И вот 6 бутербродиков стоят $60.
1: Ага, неплохо. Давно уже такое было. Ну ничего страшного. Ну каждый же что-то придумывает в свое время, правильно? Поэтому мода и циклична, мне кажется. Это такая схема.
2: Ну а почему они не могут подсмотреть-то? Родители же вроде еще делают бутерброды. Зачем придумывать? И маринованные огурчики, мне кажется, в семьях еще существуют.
1: Тогда не будет контента. А контент должен выходить про все вообще. Судя по тому, что происходит. В общем, про огурцы. Соленья, которые раньше ассоциировались с бабушкиными банками, да, у них точно то же самое это было. А теперь вообще вирусятся во всем. Они тортики из этого делают со вкусом маринованных огурцов. Все, зубная паста вышла, помады для девчонок, блески всякие. В общем, с маринованными огурцами, со вкусом их, запахом и так далее, выходит вообще теперь все. Потому что американские изумеры говорят, мы хотим маринованные огурцы во всем.
2: Ну, согласись, вкусно. Мы же чипсики недавно ели. У тебя же любимый с маринованным огурцом. Лейс,
1: конечно, да. Это я на маринованных огурцах вырос вообще. Это, ну, вообще, это самое крутое.
2: Если появится туалетная вода мужская с маринованным огурчиком, возьмешь?
1: Это уже перебор, я же не ку-ку.
3: Подожди, а зачем что появится? Открыл банку, съел огурчики, пооблился водичкой, вот тебе и одеколончик.
1: Банку рассола вылил на себя, все, пошел.
2: Конечно. Они реально вкусные.
3: Слушайте, я вот
2: захотела.
3: Сначала подумал, что зумеры, ну, опять какую-то дичь творят, да, с этими огурцами, а скорее всего это проект. Какой-то взрослый дяденька подумал, что-то все маринованные огурчики не так едят, как мне надо. Закинул тему зумером, 2-3 подговорил, и теперь они такие, о, нам нравится. А их, может, тошнит вообще от этих огурцов. А теперь все в тренде. Но продается.
1: Ты почти прав. Одна из таких компаний сразу подключилась в Америке. Запустили Hot Girl Pickles. Они же Pickles называются в Америке. И все, и начали лепить с ними вообще все подряд. Сейчас эта компания оценивается в $8.5 миллионов. Это уже это на старт. Только представляете, что будет дальше.
3: Все, следующий ход замариновать зумера.
1: Да, мы. Ну, на огурчики я-то лично подсел очень давно.
2: Я тоже обожаю.
1: Да, да, это то, на что подсаживаешься, попробовав один раз.
3: Терпеть не могу их.
2: Маринованные, хорошо, не можешь терпеть.
1: Хорошо, вообще. Хорошо. Давай, на что ты подсел в последнее время? Давай поговорим. Мы на огурчики, ты на что?
3: Последнее время?
1: Вообще все возьмем в оборот. И кино, и еду, и вообще все.
2: Он же давно подсел на машинку.
3: Слушайте, там много всего. Во-первых, поехали. Это фигурки, сладкое, сериальчики и мультики. Вы что? Я захожу в магазин, для меня вот магазины, где много всяких разных товаров, это прям кладезь.
2: Он же не пьет. Ты что? Он на все подсаживается.
1: Возможно, это и так работает. Так, будем обсуждать, на что вы подсели в последнее время. Только немножечко подробнее развернете, не как Стас сказал. Еда конкретно какая? Сериал конкретно какой? В одно место ходите свое любимое, рассказывайте про него, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: На рекорде.

0: Обсуждаем, на что вы подсели в последнее время. Такая у нас тема обсуждения сегодня. Что-то позитивное, конечно же, хочется.
1: Конечно, вот и лепишь. Я в последнее время подсел на кофе со вкусом карамели.
0: О, знаю, топпинги любят многие добавлять. Очень говорят, вкусно. И кофе не кофе, сразу какой-то напиток. Константин подсел на шавуху. Ну, прекрасно. Прекрасная зависимость, по-моему.
1: Да. А Антонина, на лосьон не подсела, а вот чипсы, начосы из вкусвилла солененькие. А еще практически каждый день с дочкой после школы покупаем мороженку.
0: Да, давайте не будем ограничиваться в брендах. Назовут, если наши слушатели, ну, посоветуем, почему бы нет. Своим-то почему не рассказать. Подсел на лапшу бульдак, вот, например, Чингиз рассказывает. Я слышал, что тоже очень-очень вкусная.
2: Да, она довольно острая, говорят, но прям люди пачками берут.
0: Да, есть целые блоги, которые записывают с этой лапшой. Я прям удивляюсь, сколько они могут ее съесть.
1: Как она называется?
0: Бульдак.
1: А, да. Я пробовала, варила.
0: Ну, для меня сложно. Это не как доширак залить кипятком. Там надо ее варить, и что-то добавлять. Вот это.
1: Тогда больше всего, да, раздражает, что нужно вскипятить ее и, в общем, использовать плиту.
2: Подождите, а по вкусу она как доширак?
1: Ну, нет, немножечко.
2: Короче, надо попробовать.
0: Чингис, расскажи Стасу по вкусу, как она, как доширак или нет?
2: Да я проще попробую.
0: Синаи пишет, на тренажерку подсел. Молодец, в здоровом теле, здоровый дух.
1: А Илья, а я подсел в кресло дальнобойщика. Всем привет из Франции.
0: Подсел в кресло.
2: Настолько подсел, что уехал во Францию.
0: Светлана рассказывает, с марта месяца каждое утро в будни подсел на утреннее шоу вейкаперов. Ну, приятно, ну, хорошо.
1: Наталья присела на аудиокнигу. Кати Кавур, «Желчный ангел». Очень запала в душу. Всем рекомендую, кому не хватает эмоций в жизни.
0: Саш Красный вернул нас все-таки в эти реалии. И этот мир очень плотно подсел на работу. Говорит, оказалось, без нее довольно сложно прокормить себя и семью. Видимо, отходил от этого в какой-то момент.
1: Это очень хорошо, что хотя бы кто-то проверил. И как бы эксперимент теперь рассказан всем.
2: Когда нет работы, то как бы и на хобби не хватает денежек.
0: Валентинка рассказывает. Гороскоп от определенного человека. Он мне рассказал, от кого. Год уже отслеживаю. Легкий и позитивный, типа не знаешь, что посмотреть сегодня. Посмотри, какая ты красивая. И вейкаперы, да, подписаны на рекорд давненько, но без какой-либо активности ранее. Так активничайте, ребята, конечно.
1: Подсел на общение с бабулькой у подъезда. Такая одна есть позитивная вообще. Черпать у нее инерцию вообще-то супер.
2: Бабулька такая, вкладывайся в биткоин, я шарю.
1: А вот вы говорите, посмотрите, человечку интересно.
0: Не, подсиживаться на бабулек в наше время это определенный тренд.
2: Поэтому. Да, ты знаешь, может, у нее квартира как раз
0: вот
2: есть.
0: Вот именно, все продумано.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Би» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
6: Представьте, 1180 километров свободы. Xlantix ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться госсубсидией 925 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Esteo Center 2S. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга Российской Федерации. Подробности уточняйте в отделе продаж или на 2s.esteo.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soulless. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soulless. Живи легко.
9: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
12: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
13: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
14: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
15: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса. 45-я параллель, 2/1 и 50 лет ВЛКСМ, 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
16: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG X70 у официального дилера «Гермес». От 2 миллионов 529 тысяч 990 рублей. Ставрополь. Южный обход 57/2.
17: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG X70 «Актив 6 АКП». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
16: BLG. Надежность в движении.
18: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
19: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
20: ИП Исакова ЕС, ОГРНП 325-665-800-200-163.
21: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
22: Телефон рекламной службы 992

0: каперы.
1: А мы играем совсем скоро с вами в чат мобильного приложения Рекорда. Присылайте одно слово «игра», а мы случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, на что вы подсели в последнее время.
2: А Валентин посел на волшебные таблетки от давления, теперь каждое утро по одной.
1: Ты балд. Ты давай, Валентин, это, не рассказывай нам. Елена говорит: «Доброе утро. Кофе стало чаще обычно прикладываться, хоть и я и чаевник вообще. Вкусные ароматные чаи – это топчик. А теперь я себя не узнаю. Кофе, да не просто со сливками, а туда еще какой-нибудь банановый сиропчик или клубничный. Ну и все, и добрый вечер».
3: Мне нравится, как они пишут «прикладываться». То есть, как будто, знаешь, надо ходить, но это тот самый день, надо кружечку бахнуть.
2: «Подсел на Шри-Ланку, меня весь год ломает, если не слетаю туда зимой на пару месяцев».
1: Вот, кстати, на отпуск многие подсаживаются, действительно. Евгений.
2: Здесь зимовка.
1: Евгений рассказывает: «Моя зависимость – это хоккей, авангард, в сердце давно. Сегодня очередная доза на матче в Москве. Все, сегодня все болеем за авангард, реально, омский». Вы тоже,
2: а
1: не смотрите
2: хорошо,
1: на меня. 19:30 сегодня,
2: хорошо,
1: чтобы
2: хорошо.
1: Все включили.
3: А с кем они играют?
1: Сегодня, по-моему, с «Спартаком», если я не ошибаюсь.
2: Хо-хо-хо.
3: Ну там даже если за «Авангард» не болел никогда.
1: Надо болеть.
3: Стоит поболеть, да.
1: За «Авангард» надо болеть.
2: А в детстве не было компьютера, собрал себе относительно... Ты что, поставил ставку?
1: Нет. «Авангард» сердце.
2: В детстве не было компьютера, собрал себе относительно хороший комп, теперь подсел на видеоигры. Мальчик Миша, 38 годиков.
1: О, ничего себе. Подсел на пешие прогулки с чаем, Евгений. Гений. Пару кружек накачу. Терминология чувствуется, да?
3: Да.
1: Этого не про чай. Наушники в уши и из центра домой пешком. Плюс-минус 7 километров прогулки по усадьбе или яблоневому саду.
3: Осталось третий человечка, который прикладывается к кружечке кофе.
2: Полина в последнее время подсела на китайский виноград Шейн Мускат. Да.
3: Это что такое?
2: Это который большой, без косточек, очень вкусный,
3: сладкий,
2: необычный, крупный.
3: Да, вкусная штучка.
2: Ой, очень как для полезного перекуса. Вкус лучше, чем съесть шоколадку, и главное, им наедаешься. Да.
3: Ну, тоже не говорите глупости, вкуснее,
2: реально...
3: чем шоколад.
2: Да.
3: Да, ну брось.
2: Я вот, если передо мной тоже виноград, вот этот шайн-мускат и шоколадка.
3: А шоколад с виноградом?
2: Ну, это борщ.
1: А белевская пастила?
3: А борщ с виноградом?
1: О!
3: А пастила?
1: Мне не нравится, кстати.
2: Мне тоже не нравится.
3: А я не пробовал ее даже.
1: Она хайпанула, но что-то не очень. Кто пишет про вейкаперов, на них подсели, отдельный респект. Вот Юлю тоже.
2: Поклон на многие!
1: Вот, видите, даже на что мы готовы, когда вы придете. Так, на что еще подсаживаемся? На искусственный интеллект. Вот наши слушатели, кстати, очень часто подсаживаются. Говорят, ну это все, это вообще решение многих вопросов.
2: А Серж, значит, с отоплением в стране, с обстановкой. Я подсел на велосипед и не жалею об этом. Единственное, в дождь как бы не поездить. А так на работу добираюсь быстрее, чем на общественном транспорте.
1: Можно купить велосипед домой, вот этот тренажер, и все.
2: Можно купить велосипед с зонтом. Нету таких?
3: Слушайте, там, наверное, сама фишка не просто крутить педали, а именно по городу передвигаться.
2: Да.
1: Как обычно, вот несешь вот эту нотку.
2: Конечно,
1: нотку трезвости. А вот нужно что-то придумать же еще.
3: Я эту нотку трезвости уже 17 лет несу.
2: Подожди, так а почему, правда, не сделать велосипеда с зонтиком?
3: Так есть же.
1: Есть же зонтик для головы отдельный такой, у китайцев они ездят, как шапку надеваются.
2: Это не помогает.
3: Есть велосипед, специальный короб, он такой, как на рикше.
2: А, точно, я видела.
3: Да?
1: Ну, если зонтик, то ты уже городской сумасшедший, мне кажется.
3: Ну, подожди, Вик, что, не судьба?
1: Кстати, на что вы подсели в последнее время, мы обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны ЕАЭС могут ужесточить в ближайшее время, сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля. По его словам, действующие правила требуют доработки. Сейчас физлицам запрещено вывозить в страны ЕАЭС рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов, а для бизнеса вывоз валюты запрещен независимо от суммы. В Софиде предложили повысить налог для самозанятых курьеров и водителей, которые фактически работают полный день на одной платформе. Для них хотят установить НДФЛ от 13% вместо действующих 4-6%. С такой инициативой выступил сам главы комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Правительство России поручило разработать меры против гринвошинга, ложных или преувеличенных заявлений об экологичности товаров и услуг. Власти отмечают, что производители используют такие заявления для привлечения покупателей и улучшения имиджа. По данным правительства, около 45% россиян предпочитают экологичные товары, а исследование рынка косметики показало, примерно 42% продукции с эко-маркировкой не соответствуют заявленным характеристикам. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: секунданты.
1: Сегодня Лена сразится в секундантах. Елена, привет.
2: Привет.
3: Привет, Лена. Из какого ты города?
2: Город Казань.
3: Ой, я у вас была. Красота у вас такая. Скажи, пожалуйста, на что ты подсела? Так. Так.
1: Ага.
3: У нас тема просто. На что вы последнее подсели? Ты на что подсела?
2: Я на кофе утром подсела.
3: А раньше не пила?
2: Пила. Просто в последнее время более чаще. Я каждый день раньше, через день, через два.
1: Ну, какой-то особенный кофе? Или с добавками?
2: Нет, вполне обычный кофе.
1: Вот видите, и и такое тоже бывает. Лен, у нас игра «Секунданты». Мы тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим тебе одну минуту времени и букву. На эту букву тебе нужно будет накинуть 5 предметов, которые ты возьмешь с собой в эту ситуацию. Важно, чтобы они подходили к этой же, опять же, ситуации. Правила понятны?
2: Понятны.
1: Так, куда мы отправляем Елену?
3: На мастер-класс по эчпочмаку.
1: Эчпочмаку.
3: Она знает, что это такое.
4: Это блюдо, которое в Казани.
1: Хорошо, мастер-класс по эчпочмаку. А буква?
4: Хорошо, пусть будет буква Н.
1: Н, Никита, да? Николай, как хотите. Мастер-класс эчпочмаку, буква Н. И, Лен, минута начинается прямо сейчас. Бери с собой все, что хочешь.
2: Ножницы, носок.
3: Так.
2: Чтоб не босым быть. Уютнее, чтоб готовить был.
4: Что еще?
2: Так. Наждачка обязательно.
1: Наждачка обязательно. Чпачмак не готовится без наждачки.
4: Ну, внутри что там находится? О, в общем, как называется?
2: Картошка там находится, что там?
4: Она Н. А все вместе, это что такое? Картошка, мясо?
2: Носорог.
4: Носорог, все, да. Я к этому и вел. И еще одно осталось, да?
1: Да.
2: Так. Не знаю.
4: Носок на что наденешь?
2: Нога, все.
1: Так, ну, ой. По времени ты успела. Ну, докопаться есть много до чего.
4: Да до чего?
3: Ой.
2: У меня сейчас на день рождения.
3: Вот, все.
1: Но я и не буду ничего. Я даже не буду докапываться. Все, поздравляем тебя, Лен. Приз твой от Радио Рекорд. Можешь привет и передать кому хочешь. И поздравления сыну в прямом эфире.
2: Передаю большой привет всем слушателям и вам, чтобы всем отличного настроения в течение дня.

0: моего наилучшего. Вот. И поздравляю с днем рождения тех, у кого оно сегодня. Вот, успехов, здоровья, всего-всего.
1: Всем по эчпочмаку, правильно сегодня обязательно нужно съесть?
0: Точно.
1: Хорошо, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и оказывайтесь в эфире рекорда.
2: Секунданты у вейкаперов.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 30 сентября 2020 года.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама нефета, ООО «Каркоби», УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: Обсуждаем, на что вы подсели в последнее время. Делитесь своими какими-то увлечениями, едой, да хоть чем.
1: Вот, Владимир пишет, я подсел на ПП-еду и на протеин.
0: Это потому, что все стало с протеином. Мы же обсуждали это. Вода появилась с протеином, представляете? Вода с протеином.
1: Так, ой, Капер, я подсел на свою жену. Уже сделали 2 ребенка. Главное не войти в раш и не пойти за третьим.
0: Классная зависимость. Арт написал, подсел на бег. Странно, конечно, но действительно затягивает почему-то. Вот, знаете.
1: Здравствуйте, меня зовут Владимир Плетус Дружаев. Подсел на свою работу. На заводе формую детали. Коллектив супер, все как всегда. Да. С вами в ушах.
0: Макс КС 2 скачал, теперь каждый день играю. Ну, здесь на Диабло 4 люди подсаживаются, парни. Ну, игры это вообще это отдельный вид. Я вот на Росомаху нового не подсел. Не зашел. Вообще, не знаю, кто
2: там
0: играл.
2: Там говорят, он такой сомнительный.
0: Скучный,
2: вообще.
0: Очень скучный. Бежишь вперед, что-то смотришь, потом дерешься одинаково. Ну, так, не знаю.
1: Я вот сейчас скажу, мне кажется, вы захотите проверить. Оля пишет: коржики с сахаром. Вкусные такие, каждый день на работу себе покупать стала. Недели две как. Думаю, когда ж надоест.
2: Нет. Коржики с сахаром.
0: Молочные еще. У нас в столовке продавали в школе. Это просто отличная штука.
2: Да, который...
1: Очень захотел.
2: Только не такие коржики, которые можно как сюрикеном бросать.
0: Не, знаешь, не, он сверху, он как тверденький такой, да. Снизу запеченный, а внутри мягкий.
1: О,
0: мягкий. Песочное просто. Такое, возможно, тесто даже.
1: Что за медятинка.
0: Вкусно, вкусно. Абонент недоступен, пишет, есть одна игра, даже не помню название, из космоса прилетели 3 чувака на планету, и там надо обжиться. Сложнее цивилизации. Год налаживал гармонию. Такая история.
1: Подсел на сливочное масло. Без бутера утром день не начинается.
0: Бутеры утром. Утром, Андрей Кош, 73, подсел на игрушку на телефоне, где человечков нужно рассаживать в автобусы, а в обед на пирожки из пекарни.
1: А что это за игра? Так заинтересовала меня.
0: Реально, 2 предложениями увлек нас эта игра.
1: Реально.
0: Скинь нам,
1: представляешь, как интересно в автобусе рассаживать людей.
0: А потом за пирожками рассаживать.
1: А что, если это была бы профессия? Хостес в автобусе. Так это пройдите, пожалуйста, вот места для семей с детьми, вот для мужчин, холостых, вот
2: для бабулечек,
1: для пар,
2: специальный.
1: Для бабулечек. Хостес. Привет, твой Капер, реально подсел на велосипед, в тренажерную площадку и рок-музыку. Там Рамштайн, Evanescence, Linkin Park, в общем, такое. Катаюсь на велике, врубаю музыку, отдыхаю.
0: Элина на турецкие сериалы подсела. Говорит, затягивает, картинка красивая всегда. Классно.
1: Стучись в мою дверь.
0: Это там, я знаю, есть...
1: Красный бархат.
0: Шахзаде. Кто там еще?
2: Серхан Балат.
0: Серхан Балат.
1: Серхан Балат.
0: Та история вся. На что вы потели в последнее время, пишите нам. Мы будем еще обсуждать целый час в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Вейка.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Ларикарди.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 2 часа еще будем точно.
3: В этом части порадуем вас вот фактами.
2: Так, про что бы вам рассказать? Про Audi выбирайте. Про или... конфеты Ротфронт, про родителей.
4: О, или, про конфеты.
2: Или про москвичек.
4: Про конфеты я
3: про
4: как
3: Audi.
4: Раз взял.
2: Ну, ребята, давайте, давайте про конфеты.
3: Ротфронт.
4: Ротфронт, да.
2: Да, все, это почти конфета. В сети выяснили, что все конфеты Ротфронт отличаются по вкусу. Девушка одна провела целое расследование. И поняла, что все зависит от завода. Тамбовские напоминают те самые сладости из детства, как она заявляет. А московские самые невкусные, как она заявила. Опять же, определить завод можно по букве рядом с сроком годности. Р – Москва, Д – Тамбов, Ф – Воронеж. Они, оказывается, отличаются. Но найти батончики оттуда не удалось. Из Воронежа, например. И она сравнивала тут только из Тамбова и Москвы.
4: Полностью согласен. Покупал одинаковые конфеты. Ну, то есть имеется в виду вкус. Там же есть еще сливочный и ореховый. И могут отличаться. Зараза.
2: Причем есть даже в Пензе производство этого всего. И девушка говорит, тоже хорошие конфеты. Это те самые, которые в подарки клали, они все их ели. Говорят, ой, какие невкусные. Батя доедал.
4: У вас были такие в подарках?
2: Конечно.
4: У нас таких не было.
2: А что у вас было в подарках?
4: Рачки вот эти гусиные.
2: Рачки
3: тоже были.
2: Ну, не, знаете, ну рачок не самая плохая конфета, которая была в подарке. Вот какой-нибудь там изюм в шоколаде, грильяж или как они назывались, вот это было гораздо хуже.
4: Ну, это-то батончики, они должны быть классные. А вот самая проблема, это когда на развес берешь эти конфеты, как ты проверишь буковку, откуда они?
2: Так есть же, на этикетке, на упаковке все указано. Вот, в этом одном вкладыше, Стас.
4: То есть надо развернуть конфету, получается, в магазине, съесть ее и посмотреть. Поэтому не ругайтесь на нас, пожалуйста, продавцы.
2: Да там все сверху написано.
4: Я еще раз говорю, надо развернуть и съесть.
2: Я план понял. Все.

0: Вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Некоторые японские города, не все, извлекают из праха после кремации людей золото, серебро, платину и палладий, оставшиеся в основном от зубных протезов и других стоматологических конструкций. Металлы продают, а выручку направляют на содержание крематория. В масштабах Японии такая практика приносит муниципалитетам миллионы долларов. Представляете?
2: Там еще всякие эти протезы могут быть, сталь какая-нибудь крутая.
1: По-моему, у них же еще мода на как раз-таки, если зуб здоровый, можно вставить и золотой, а вырвать здоровый. Считается каким-то признаком достатка, да?
2: Раньше делали инкрустацию камней драгоценных в зубы.
1: Было странно наблюдать, если честно.
2: Хотя, с другой стороны, представляешь, у тебя алмазные наконечники на зубах. Ты же почти все, что можешь перекусить.
1: Вообще, да. А я еще слышал фактик, что на самом деле алмазы — это маркетинг, который длится очень давно. На самом деле этот камень драгоценности никакой не имеет.
3: Серьезно?
1: Да, ну просто да, он переливается иначе, он крепкий, он действительно там твердый, но ценности не представляет.
2: Слушайте, ну ценность представляет размер алмаза, там чистота его, понятно, но по сути это бриллиант имеет ценность, то есть количество граней и качество огранки. То есть можно найти огромный алмаз, но он может быть, ну, порченным.
1: Возможно. В центре Тихого океана есть регион, куда по неизвестным причинам ежегодно всплывает огромное количество больших белых акул. Они все собираются и в одно место всплываются. Ученые прозвали это место кафе «Белая акула».
2: Все, ладно, пора открыть людям тайну.
1: Давай.
2: Это еще одно мероприятие от рекорда, тоже белое, но только для акул. Так, чтобы мы просто проводим его там.
1: Белая акула.
2: Людей не приглашаем, потому что вас съедят.
1: Нет, подождите, ученые тоже не просто так же добавили кафе сюда, в это название. То есть только были какие-то случаи, наверное.
2: Потому что ученых раньше было больше.
1: Сейчас исследователей не хватает. Еще один фактик интересный. В Южной Корее популярны дофаминовые сайты. Они так и называются. Имитирующие интернет-магазины и доставку еды. Там можно выбирать товары, различные блюда, складывать их в корзину, оформлять виртуальные заказы и даже следить за курьером на карте, который к вам приближается, но деньги не списываются, и вам, конечно же, ничего не привозят. Просто зашел на него, порадовал себя, типа, ой, ко мне едет заказ на миллион долларов одежды.
2: Мы дошли до этого. Ненастоящие женщины были, теперь ненастоящие сайты.
1: Ненастоящие курьеры, ненастоящие доставки.
2: Куда идет мир?
1: Ну, так.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска автомобильная компания «Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы. Xlantix ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться госсубсидией 925 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в СТО Центр 2С. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга Российской Федерации. Подробности уточняйте в отделе продаж или на 2S.sto.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь» Октябрьская 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко. Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
3: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
8: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
9: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
11: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый Geely Atlas создан именно таким. Только в сентябре Geely Atlas в Гермес от 3 259 990 рублей. Ставрополь. Южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе по программе Trade-in. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
12: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.

0: Мы продолжаем обсуждать, на что вы подсели в последнее время. Читаем ваши комментарии, голосовые будем слушать. В общем, полный набор.
1: А, народ, в эфире с вами Витос.
0: Здорово, Витос.
1: Я тут конкретно подсел на одну тему. Короче, сериал «Реальные пацаны». Это не просто кино, это жизнь, пацаны. Я теперь хожу по квартире, требую, чтобы мне готовили пельмени. А если кто-то не прав, кричу: «Ё-моё». Короче, если увидите на улице мужика, который разговаривает с котом и называет его «Колян», это я. Пермский край рулит.
0: Ой, классный действительно же сериал был. Не знаю, мне нравился, прикольно, реально про пацанов.
2: Но он как прорыв был такой небольшой.
0: Да, да.
2: Качественные съемки.
0: А Алешенька, сынок, голосовой скинул.
3: Доброе утро, ребят. А я подсел на готовку шавермы. Ну, дома делаю сам. Слушайте, так классно получается. Вот она, знаете, как покупная. Я даже 3 раза отравился.
0: Хорошо.
1: Подсел на турник и брусья, а после тренировки в бочку для закаливания. Сижу по 3 минуты каждый день. Просто супер. Советую попробовать. Бочка это с холодной водой?
0: Для закаливания, скорее всего, да.
2: Я думаю, что там, да. Там еще и лед иногда насыпают.
0: Алексей,
2: не ошибаюсь.
0: Алексей подсел на горшок. Мы очень рады этому событию.
1: Опачки. Мальчики, вот в преддверии пятницы подсядьте тоже. Подсела на китайский язык и китайские новеллы.
0: Ой, нет, спасибо. Русских достаточно. Беги от меня, я твои слезы. Доктор недавно посоветовала добавлять в еду 2 ложечек в день подсолнечных семечек, чтобы витамин Е поднять. Затянуло меня так, что я везде эти семечки сыплю и так ложками ем. Чувствую, меня растарабанит скоро вообще.
2: Полезно будет тыквенные семечки. Вот это тоже
0: ты
2: полезно.
0: Ты доктор?
2: Я общался с доктором.
0: Я хочу прийти в больницу, так чтобы ты сидел на приеме. Здравствуйте, вы доктор? Я общался с доктором.
2: Между доктором и тобой. Он говорит, типа, он сказал уколы. Он точно сказал? Он сказал.
0: Человек, который общается с тобой.
2: Я представитель доктора, всем по клизме.
1: Ну подожди, ну ты тогда еще должен почерк врачебный расшифровывать. Врач передает, и ты такой нормальный. Сейчас я вам объясню.
2: Как здрасте, давайте.
1: Подсел на мороженки с семенами чиа из магазина. Значит, сижу, жду похудения. Это есть мороженое для похудения с семенами чиа?
2: Да, ну нет мороженого.
0: Стас с доктором общался.
2: Стас. Хорошо, знаете, у меня подруга есть, она один раз тоже брали вот эти брикеты мороженого. Я говорю, а ты в курсе, что это, ну, сладкое, ну, фигуру портит? Она говорит, она с ананасом. Ананас жиросжигатель.
1: Кстати, это правда.
2: Но оно же не работает так.
1: С семенами чиа.
2: Ну, не, красавчик.
1: Они друг друга обезвреживают.
0: Подожди, конечно. Человек, который общался с доктором, а протеиновое мороженое?
2: Протеиновое мороженое, ты все равно получаешь углеводы, но там протеин, мышцы растут.
0: Это хорошо, теперь мы будем знать. На что вы подсели в последнее время? Пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет вынуждена принять оборонные меры в ответ на курс Японии на ремилитаризацию, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Москва регулярно предупреждает Токио о последствиях таких шагов и необходимости поддерживать достаточный уровень обороноспособности. Руденко отметил, что возобновление диалога о сотрудничестве возможно только после отказа Японии от антироссийской политики, подкрепленного реальными действиями. В России предложили ввести новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направить на поддержку лизинга и эксплуатации отечественных самолетов. В Союзе пассажиров предупредили, что платеж приведет к росту стоимости билетов. При этом там усомнились, что новый сбор заметно ускорит развитие авиапрома. Киев заявил о готовности к полному и безусловному прекращению огня, сообщил глава МИД Украины. Об этом говорится в совместном заявлении 51 страны члена ООН. При этом Москва заявляет о готовности к переговорам, но без предварительной остановки боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что на время переговоров специальная военная операция продолжится. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. .банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк.

0: Ешь кусочек.
1: Все еще про мясо?
0: Да. Значит, подсела, появилась зависимость. Блинчики с медом на завтрак.
1: Ой, хорошо.
2: Ой, звучит вкусно.
1: Литвиночек рассказывает, я подсела на Майкла Джексона. Раньше его воспринимала фриковатым, но несколько песен в плейлисте было. Потом посмотрела фильм «Майкл» и понеслась. Интервью, концертные записи пересмотрела. Ну и плейлист пополнился большим количеством песен. Сижу с июля, пока вообще не отпускает.
0: Да.
2: Хороший артист.
0: Я подсела на электроскутер, теперь использую вместо машины. Стал везде успевать, и теперь хочу полноценный мотик.
2: Да, скоро все подсядут на электротранспорт, мне кажется.
1: Анастасия на антидепрессанты подсела.
2: О, не надо. Слази оттуда, пожалуйста.
1: Человек с доктором общался.
2: Я с доктором общался.
1: У нас в студии есть. Он, знаешь, знает поболее.
2: Знаете, я какого-то рода сам доктор.
0: Алеша, 36 годиков, подсел на конструктор машинок от 1300 деталей. Уже 28 машин в коллекции, ничего себе. Ну и, конечно, на вас свои каперы.
1: Ну вот мы, пацаны, умеем вот это вот, найти себе какие-то пазлы интересные и сидеть на этом полжизни. Потом конструкторы,
2: слушай,
1: коллекционирование, это наша
0: найдите
1: тема.
0: Найдите себе девчонку.
2: Да какая разница, она даже при наличии девчонки это все равно становится интересным.
1: Конечно, машину свою апгрейдить.
2: Это же наоборот лайфхак. Есть у тебя девчонка, она не знает, что тебе подарить. Да подари ты парню конструктор клевый. Угу. Пусть он соберет свою Ламборгини, какую-нибудь Феррари. Он же
0: ты
2: будет
0: видел, сколько конструктор стоит?
2: Сколько? Да есть куча лайфхака, где в 3-4 раза эти конструкторы дешевле стоят. Нам пофигу на марку, главное, чтобы интересно было.
1: Отлично.
2: Подарите мне конструктор, пожалуйста.
1: Я думаю, кто нужно, тебя услышали уже на самом деле. Про конструктор все нормально. Ксюха пишет нам. Тортилья и плавленый сыр. Очень вкусно.
0: На сортировку мусора подсел. Очень переживаю за замусоривание.
1: Ну, есть такие люди, да. К этому тоже нужно прийти, как к бегу, мне кажется. Андрей, привет! Последнее время подсел на картофельные палочки со специями. Так помимо того, что я на них подсел, еще и подсадил персонал на работе. Теперь ко мне в кабинет приходят не вопросы рабочие решать, а картофельные палочки поесть просто. Картофельные палочки сближают коллектив.
2: Картодиллер.
1: Петькин сын, он же Петрович.
0: Жена подсела...
1: В детстве подсел на выпечку с молоком, а по сей день каждый ужин. У меня на десерт молоко и выпечка. Если выпечку не сделали или не купили, то на крайний хлеб с вареньем или медом. Вот как, с детства еще подсел.
0: Жена посела на воспитание из дочек фигуристок. Началось в прошлом году просто с фразы «Сходим пару раз, чтобы научились на коньках стоять». И пошло-поехало.
2: Но если получается, почему нет?
1: А бывает так, пришли с детьми куда-то, да, и все, уже занимаешься этим.
0: Засосало.
1: Да, достаточно сложный вид спорта, фигурное катание.
2: Вот там, смотрите, если у детей есть, наверное, такой возраст, когда они, ну, соглашаются на все и могут стать кем-то захочешь. Главное вести их правильными улицами. Потому что если она увидит бомжика, говорит, хочу жить так же.
0: Почему ты так думаешь о детях? Дети очень сознательно, кстати, выбирают и говорят, что им не нравится. Как раз жена сделала все правильно, сводила 1-2 раза попробовать, и, а там все затянуло.
2: Ну, не, я верю в детей, молодцы.
1: Ты с детьми общался?
2: Да. Знаешь, я сразу после доктора вышел.
0: Да-да, ты специалист.
2: Это же детский доктор был. Да я сам ребенком был в тот момент. Мы как-то все вместе с ним разговаривали. Вейкаперы. На Рекорде.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? GymForce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. GymForce – твоя сила начинается здесь.
4: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса.

0: На что подсели вы в последнее время? Немного еще обсуждаем, подводим итоги нашей голосовалки. Оно у нас каждое утро есть. Напоминаем, в социальных сетях. Что там у нас из актуального? Денис на Шуру подсел, написал.
1: На Шуру?
0: Да, на исполнителя, говорит, слушает постоянно.
1: Все, подумал, на Шуру.
0: Нет, на Шуру.
2: Я последние 2 года подсел на катание со слонов на сноуборде, а летом освоил вейкборд. А самое главное, что эти 2 года каждое утро еду, слушаю. У вас свои каперы?
3: Со слонов?
2: Вот у меня тоже есть вопросы.
3: Есть специальный сноубордный...
2: А, со слонов, наверное.
3: Нет, пусть будет со слонов теперь.
2: Со слонов на сноуборде очень хорошо.
3: Он едет, берет 2 слонов, они хобот выстраивают ему эти склоны, и он катается.
0: Ну, кофеек у нас сегодня в топе. Кто-то на читос вон подсел, говорят, особенно сырный, это вообще бомба.
2: Согласна. Плотно подсели с женой на сборку румбоксов по мотивам Гарри Поттера. Уже все скупили. Соберешь, включишь подсветку и радуешься, как дурачок.
0: Ну, а вообще классно, вот эти румбоксы. Они очень хорошо заходят сейчас в продажу. Прикольно, тем более с сериалом новым выходом, поэтому вообще можно...
2: А когда он, кстати, выйдет?
0: А я не знаю. Вам же знать лучше, когда он выйдет.
2: Ну, он его еще снимает.
3: Ну, когда оформит ему УДО, тогда и выйдет.
0: Ты и с другим человеком общался, да?
3: Там, слушай, у врача богатая жизнь была просто.
2: Зачем нам эксперт? Он у нас и врач, и детский психолог, и юрист.
0: Мне нравится эксперт, который общался с доктором. Это вообще офигенно.
3: Слушай, тут было дело, ехал в метро.
2: Так, а там доктор был?
3: Да, доктор был. Нет, он стационарный был на другой остановке. Общался с юристом как раз. Я одно дело, ну, было дело, созванивался с Подборочкиным. То есть, по сути, общался с автоэкспертом.
2: И что он говорит?
3: Ну, разную фигню, но она не подходит сейчас. Но если есть вопросики...
0: Не, вообще классно, классно. Возьмем на вооружение. Давайте итог голосования подведем. На что вы подсели в последнее время? На первом месте у нас это игры. Пацаны, видимо, проголосовали, и девчонки подключились. Хотя писали про игры мало. На втором месте это еда у нас. Ее было очень много разных рецептов. Почитайте в наших социальных сетях. И на втором месте это сериалы. Ну, здесь все понятно.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: В

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10 утра в Петербурге, и мы час еще будем с вами.
3: И не пропускайте Водофакты, любовный гороскоп, горяченькие новости.
2: Ой, ребята, самый рекордный, по-моему, утильсбор заплатил Тимати. 224 миллиона рублей.
4: Это за что?
2: Бугатти V16 Мистраль. Это рекорд.
3: Это сумма чисто за налог?
2: Это чисто за налог. Но я думаю, что это не утильсбор. Утильсбор по лошадям же у нас считается. Я думаю, это еще и растаможка, помимо всего. В общем, он приобрел этот легендарный гиперкар за 500 000 000 рублей. Сейчас везде пестрит это в новостях. Я думаю, вам надо рассказать. Еще половину этой стоимости, естественно, отдал за все вот эти действия, чтобы завести ее к нам в РФ. И также этих автомобилей всего 99. Но выглядит она блестяще. Ой, хорошо. Под капотом 8-литровый V16. Ребятки, это капец. Турбины 2 и 1600 лошадиных сил. Это, знаешь, сколько в каптюрах?
3: Ну, давай.
2: Это сотка, наверное, каптюров просто в одной машине.
5: Тонна каптюров.
2: Да, да. Ну, в общем, такой редкий экземпляр будет кататься по городу. Что самое интересное, последний раз Бугатти ставили на учет в стране в 2013 году.
5: И кто ставил?
2: Не знаю.
5: Тоже Тимати.
2: Не знаю, кто, возможно. И вот в 2026 опять привезли.
4: Смотрите, какой хороший пример налогоплательщика.
2: Да?
4: Ответственного.
2: Да. Ну, я рад, когда пацаны покупают такие машины.
3: Так, я рад, что у него есть такие деньги на налог и на машину.
5: А зачем ему такая быстрая машина? В Black Star Burger что, курьеры закончились? Он решил побыстрее доставлять.
3: Вот ты не завидуй, он может на этих бургерах как раз и заработать такую сумму.
5: Нет, давайте так, как певца, я его не особенно, он мне нравится. Но как бизнесмен, красавчик. Поднял бизнес, зарабатывает деньги. Ну, то есть, если зависть, то только белая, хотя несмотря на него.
2: 3 октября.
5: Что 3 октября?
2: Ты сказал белое, я слышу белое 3 октября.
5: А, да.
2: Просто напоминаю, мало ли. Ну, красавчик, погоняет теперь. Ох, рад.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Прогорел?
2: Не-а, не отгадаешь. 133 года назад в Петербурге состоялся первый футбольный матч в России, поэтому немножко про футбол. Вы знали, что... Я, если честно, просто не знала, только сейчас прочитала. Оказывается, 11-метровый удар по воротам противника. Почему так называется, знаете, да?
3: Потому что там 11 метров.
2: Нет, в честь ирландского эксперта по правилам футбола Джона Пенальти, который в 1891 году предложил назначать такой удар за грубую игру или игру рукой. То есть это по фамилии названо пенальти.
3: Но там же 11 метров. Я просто общался с судьей.
2: Да, в автобусе или где?
3: Не, это как раз на поле было.
1: Стас человек со связью.
3: Ржаном.
2: Интересный факт, что в футбольном первенстве государства Ватикан играют такие команды, как телепочта, гвардейцы, банк, библиотека, сборная музеев. Классное название.
3: Так то же самое и в Лихтенштейне. Очень маленькое государство, и там в сборной находятся служащие, ну вот, просто города, страны получается.
2: Прикольно. На мировом футбольном первенстве 94 года команда сборной Болгарии была единственной фамилией всех игроков, которые заканчивались одинаково на ОФ.
3: Иванов?
2: Да.
1: А в Ватикане есть папская команда или нет?
3: Да.
1: Да?
3: Кардиналы, думаешь, там играют?
1: Да, он должен их тренировать, по идее.
3: Кардиналики!
2: И интересный факт, что самым молодым футбольным комментатором стала Габриэла Феррейра, когда ей было 10 лет, она начала работать на бразильском радио. Представляете, в 10 лет разбираться.
1: Габриэла Феррейра.
3: И вот тут он такой мячиком, и все, я спать.
1: А потом после нее придумали конфеты Роше.
2: Возможно. А еще смешной был случай. В 99 году итальянский клуб Фиорентино решил продавать банки с воздухом со своего стадиона. Да. Это была линейка, там было три аромата. Дух трибун, эссенция победы и атмосфера раздевалки.
3: Ну, я такой самый бодрящий был, да, наверное. Там даже немножко капало с банки.
1: Так вот, кто это начал, оказывается. Банки с воздухом продавать.
2: Да.
1: А, так история завирусилась.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
5: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действительно 30 сентября 2026 года.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25 72 25. Джетур создан для путешествий. что такое городской стиль. Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
9: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
10: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги? С ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
11: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
12: ИП Исакова ЕС, ОГРНП, 325-665-800-200-163.
13: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.
14: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр в Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр в Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460. 60-30-60.

0: на 24 сентября и прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет трудно решиться на какой-то очень важный шаг.
2: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вас обнять и никуда не отпускать. Это сложная просьба, но лучше ее исполнить.
0: Близнецы, не стоит возлагать слишком больших надежд на грядущую ночь.
1: Рак, сегодня вашему любимому человеку не придется долго думать над тем, что бы вы хотели от него получить в подарок.
2: Львы, в вашей личной жизни происходит что-то непонятное. Придется ориентироваться лишь на интуицию.
0: Девы, улыбка в этот день ваше главное оружие. Вооружитесь ею.
1: Весы, сегодня у вас могут возникнуть некоторые проблемы с представителями старшего поколения.
2: Скорпионы, сегодня вам придется ориентироваться на знание языка цветов. Это поможет определить, как вы друг к другу относитесь.
0: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится помощь и поддержка.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет стараться обратить на себя ваше внимание любыми доступными способами.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет доставлять удовольствие слушать музыку, которая вам по каким-то причинам не очень нравится.
0: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться со своей ролью в вашей жизни, поэтому он активно будет стараться тем или иным образом ее изменить. Любите друг друга, друзья!

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 октября этого года на домашних матчах Кубка России клубов РПЛ станет обязательной карта болельщика Fan ID. Для игр команд первой и второй лиг она не потребуется. В Минспорте объяснили расширение системы требованиями безопасности. При этом в прошлом сезоне количество нарушений правил поведения на стадионах снизилось почти на 14%. Призеров школьных олимпиад со следующего года могут лишить права поступать в вузы без вступительных испытаний. Льгота останется только у победителей. Призерам для поступления без экзаменов придется либо подтвердить результат 100 баллами ЕГЭ по профильному предмету, либо занять первое место. Решение приняли после жалоб выпускников на конкуренцию за бюджетные места с олимпиадниками. Disney Plus начал разработку нового мультсериала о черном плаще при запуске культового проекта 90-х. По сюжету супергерой объединится с бунтующим подростком Дахи, которая знает его прошлое, чтобы сразиться со старыми врагами и вновь встретиться с союзниками. Оригинальный мультсериал выходил в период с 1991 по 1995 год. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение платежной системы Мирпэй.

0: Первые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Поев грибов, мужчина принял собаку за свою бывшую и принялся целовать питомицу.
1: Целовал?
2: Да.
1: Видео, надеюсь, нет?
2: Не знаю, но ему стыдно. Они сейчас с собакой не могут друг на друга смотреть. Причем прикол в том, что это дикорастущие какие-то грибы, и кто-то, видимо, угостил, понимаешь, готовым блюдом. Но, оказывается, если их неправильно приготовить, эти грибы могут вызвать галлюцинации. Так-то они съедобные. Ну и вот он принял реально. Махнула была страсть.
3: Ну, самое главное, что его ничего не смутило. Ни холодный нос, там, типа, ни 8 сосков, типа... Шерсть тоже нормальная, но она была такая у него.
2: Это все было при коллегах. Коллеги почуяли неладное, вызвали скорую, отправили в больницу.
3: И только один такой говорит: я видел, у нас там симпатичную рыбку аквариумную. Дайте-ка грибочков.
1: Ну, вообще, если видео нет, стоит отдать должное людям, которые были в этот момент около него.
2: И вызвали врача.
1: Да, вызвали врача, они начали снимать вот это все подряд, вам смеяться над этим.
2: Сейчас залетит ролик.
3: Слушайте, а с собакой не разговаривают. Почему? Потому что собака ревнует к его настоящей.
1: Они смотрят в глаза друг друга просто. Мало ли. Вызвали врача, они начали снимать вот это все подряд, вам смеяться над этим.
2: Сейчас залетит ролик.
3: Слушайте, а с собакой не разговаривают. Почему? Потому что собака

0: Славян, как это называют, которые пояснили за крупу. Так и объяснили. Вот, а самому американцу жестко, конечно же, досталось за его меню. Хрючево на 7к калорий, как кто-то написал.
1: Хрючево.
0: Ваши бургеры. А началось все, кстати, про что я говорю, норвежская еда. Это лаваш, сельдь, и лук и майонез. Все это завернуто было вот в такой вот ролл.
1: Ой, выглядит отвратительно.
0: Нашим это не понравилось. Все, здесь зацепились одни за других и понеслась. По-моему, спор продолжается до сих пор.
2: Пояснили за крупу.
0: Но так наши ворвались в этот спор.
1: Ну, скандинавам, в принципе, за сюрстреминг можно еще предъявить.
0: Но контента они нам подарили море благодаря своему изобретению.
1: Вы едите гнилье, вот и загниваете сами.
0: Стасик присоединился.
2: А видели ролик, как в метро пацан открыл банку?
1: Да. Я просто с политиком еще общался недавно.
3: Мы кадры на рекорде.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 и вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18 и вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
7: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
8: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
9: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Мы с вами сообщение такое интересное получили.
1: Мы так пропустили.
0: Так редко это делаем, да. А, люди же просят зачастую. Вот тут арт-драмер написал: «Привет, бодрые вейкаперы, мы тут в Швеции с напарником. Каждый день слушаем вас на работе. Можно привет передать? В город Нарву и в Таллин. Будем благодарны». Ну все, благодарите, пацаны. Все,
2: привет.
0: Приветики
2: в Нарве, так... привет, Таллин. Я, кстати, в Нарве не была, по Таллину так соскучилась.
0: В Нарнии не была?
3: В Нарнии не была? Шкафа нет, что ли?
0: Лев Колдунья там?
2: В Нарве. Это стыковочный город рядом, помните, да?
3: Чтобы... С Нарнией? Подожди, там есть промежуток, что ли?
2: Чтобы в Таллин попасть.
3: Это, я
2: в Таллин, через Нарву.
3: Смотри, Нарния.
0: Подожди, сначала скажи, с кем ты общался до этого.
3: Со сказочником. Вот. Шкаф это в Нарнии.
2: Так.
3: А антресолька это Нарва. Правильно я понимаю?
0: Пообщайся с логистом, человеком, у которого логика. Есть.
3: Логисты и логика.
0: Я тоже.
2: Пойдем вместе. А ты с кем пообщался?
0: Я ни с кем не пообщался. В этом ты причина.
3: О, дракон. Нормально.
0: Это дракон. Видите, вот приветы иногда могут передавать на радиостанциях. Да?
2: Но редко.
3: Могем.
0: Редко, конечно.
3: Пацаны вообще, ребята.
0: Еще и мемами дополняются. Это в любой момент. Ну что, завтра же пятница. Будем как-то праздновать или нет?
2: Конечно. Завтра.
0: Завтра что сделаем?
3: Я уточню, прям завтра же пятница или просто пятница?
0: Какая же пятница? Кстати, до Нового года 99 дней ровно
3: осталось. Это то, что ты вначале говоришь.
2: Что неделя-то уменьшается. А я, кстати, мне реально нравится считать неделями. Вот ты тогда сказал 16, и я вот все, вот этой неделе живу, что 15 уже осталось.
0: 15.
2: Уже меньше 15.
0: До Нового года.
2: Там еще Новый год в середине недели. То есть уже там 14, получается, перевалили.
0: Пора елку выбирать, чтобы подешевле было.
2: Да?
0: Мандарин закат.
3: Слушайте,
0: Смороком,
3: а может быть в этом аду... В этом аду.
0: Может быть и в этом аду.
3: В этом аду, который мы называем 2026 год, как обычно, не поучаствуем в тайном Санте.
0: О, прекрасная идея.
2: Я всегда участвую.
3: А я предлагаю не поучаствовать.
0: Его уже второй год не проводят.
2: А вы-то не участвуете, вы-то как себя удивите? Вы будете стандартно?
3: Представляешь, я...
0: Ань, насколько мне известно, его второй год не проводят уже у нас. В каком тайном Санте ты участвуешь, что ли?
3: Так. Кому ты подарки даешь?
0: У нас он здесь не проходит. Тебя брали деньги?
3: Не, я все знаю, кто. Она с Анжелой, с кем там, кто там еще у тебя есть. Они дарят друг другу подарки.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами услышимся в пятницу в 7 утра, как обычно, все собираемся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличного настроения, встречаемся завтра.
3: Всем хорошего дня, пока!
4: Вейкапер.

Первая танцевальная на связи, и мы продолжаем, конечно, поддерживать вас. Бодрость 12.00 будет через час, сейчас 11 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, я, Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие часа 3, так точно. Лучшую танцевальную послушаем, которая только существует. Ну и о важных новостях каких-нибудь интересных поговорим. Показы, кстати, рилсов и тиктоков под симфонический оркестр начали проводить в России. Представляете, такой концерт с дум-скроллингом устроили в Чебоксарах. Задумка просто великолепная. Все пришли, зумерам понравилось, всех все устроило. Да, поэтому идея действительно классная. В современных трендах почему бы и нет. Говорят, был вообще полный зал и ждут второго такого мероприятия. По-моему, замечательно, когда даже вот в таких мероприятиях люди могут адаптироваться. Ну, это круто, это классно. По-моему, лайкос им. Ну и приветы нам полетели в чат мобильного приложения Рекорда. Конечно же, в бесконечном количестве ребят не успеем все передать даже, наверное, за этот час. Много музыки впереди, а какая, расскажу прямо сейчас. Матрода!

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Би» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
0: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
2: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомарьевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин готов ко встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча в верхах России и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени. Власти обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что он составит до 500 рублей для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. По мнению аналитиков, удорожание билетов может привести к падению трафика. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя более чем 3 десятилетия. Disney Plus начала разработку нового анимационного сериала о супергерое, сообщается в пресс-релизе платформы. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена 2 зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
3: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
2: Дим, отвези меня сюда.
4: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерное 80. Телефон 411-313.
5: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? Gymforce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. Gymforce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. Gymforce – твоя сила начинается здесь.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама нефта, ООО «Каркоби», УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.

танцевальная на связи. Я, Никита Бурягин, здесь с вами. В ближайшие два часа, так это точно буду, послушаем первую, конечно, танцевальную, лучшую танцевальную музыку. Все это впереди. Немного к новостям актуальным. У нас 12.00 в Петербурге по московскому времени. Это мало ли, вдруг куда-то опаздываете. Просто знайте про это. Нашел одно исследование, не знаю, насколько оно правдиво. Не знаю, кто проводил, так просто вброшу вам ради обсуждения информации с коллегами, друзьями, если прямо сейчас слушаете меня. Оказывается, более 70% москвичек, что важно, готовы финансово содержать своего мужчину. Вот такое исследование было проведено. Вроде как подробности постепенно этого раскрываются. Верить, не верить, не знаем, конечно же. Но в СМИ раз появилось, да, мы обычно доверяем же средствам массовой информации. Но вот такая история. Поэтому, парни из глубинки, если вы не знаете, что делать, да, вот, прекрасная, есть бизнес-модель. Едем в Москву, там москвички 70% готовы это делать. Интересно было лично поговорить с этими москвичками. Если они с Патриков, конечно, то там, возможно, и если он зарабатывает 3 миллиона в месяц, ну, я готов содержать его, конечно. Может быть, и такая история. Не знаю подробностей. Если честно, если вы знаете, напишите их мне в чат мобильного приложения Рекорда. Если вы москвичка, которая готова содержать свою вторую половинку, тоже напишите в чат мобильного приложения Рекорда и вообще, что вы об этом думаете. Интересно будет ваше мнение почитать, пока я расскажу о треках. В этом часе там легенда Армин Ван Бюрен.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Би» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
9: Строительные компании «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
10: Застройщик ССУ-7 Группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
11: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45 45 65.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мам!
12: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
13: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
14: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Испания намерена ввести запрет на поставки российского СПГ с 1 января следующего года. Запрет планируется ввести, несмотря на действующие контракты испанских компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава испанского МИД, передает ТАСС. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%, сообщили источники Коммерсанта. Собеседники газеты считают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Кайода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач, охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического искусственного интеллекта, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение...

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде.
5: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2020.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

Йоу, это первая танцевальная. Я Никита Бурягин. Здесь, конечно же, с вами рассказываю что-то интересное раз в час. Ну и про электронную музыку не забываем. Она с нами постоянно 24/7. Везде, где только можно. Мобильное приложение Рекорда наш скачивайте. На сайт заходите, слушайте. Ну и привет всем работяги. У кого обед, приятного аппетита. Кто уже с обеда, давайте еще немножечко и вечером домой. К интересному, как и обещал. Представляете, случилось в этой вселенной. В нашей Audi пытается запретить Audi. Вот такая история. Бренд хочет прекратить продажу своих же китайских электрокаров в Германии. Модели E5, Sportback и E7X, я так понимаю, так они называются теперь, создавались специально, оказывается, для Китая и официально в Европу не поставляются. Но независимые продавцы решили, что мы привезем их тоже к нам в Европу. И сертифицировали и выставили эти дешевые автомобили по сравнению со всем европейским рынком Audi. Все пошли их скупать. И Audi такие: нет-нет, мы не для вас это создавали. Это было специально для Китая. Зачем вы их продаете? В общем, суд сейчас идет. Все решают, продавать ли дали вот эти электрокары Audi в Европе или нет. Представляете, уже отдельный ориентир на другие рынки у автобрендов. Не знают уже, как и что сделать. Ситуация интересная. Продолжаем за ней следить. Если я что-то из нее интересненькое вынесу и узнаю, обязательно вам расскажу. Ну а сейчас точно о треках в этом часе. Там топик Lucky Ones. Медуза в этом часе. Don't wanna go home.

Легендарный дядя Тиесто, наверное, уже Эко Сакс в финале. Начнем этот час с Хюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл, создатели электронного события «Одиссея».
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. Осмотр и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soez. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soez. Живи легко.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь-дефис-промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
10: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках действия и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
11: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
12: Застройщик СЗ Су-7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
13: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии? Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Ставрополь, южный обход 57/2.
10: Не оферта, ООО «Гермес», срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпиня на авиабазе Эндрюс впервые за более чем 60 лет, отступив от протокола. Это демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая, сообщает издание F-Times. Евросоюз ожидает энергетические локдауны из-за неверных решений европейских политиков.

0: на современный кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Рекламная карта ООО «Каркоби». Уверен 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климат-Став» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климат-Став». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомаревское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
9: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
10: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
11: ИП Исакова ЕС. ОГРНП 325-665-800-200-163.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. У нас же полный лайнап фестиваля «Белоснежная королева» уже известен. Ну что, на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Именно двух зарубежных участников станут известны уже день в день, в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности можно найти все там же на сайте radiorecord.ru 18+. Chic and No Hopes уже в этом части.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в 2С. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на 2S.STO.ru. Предложение действительно 30 сентября 2020.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска автомобильная компания «Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Пис» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. «Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
5: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилледже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
6: Сан-Вилледж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилледж Архыз. 8-928-028-54-42.
7: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? GymForce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. GymForce – твоя сила начинается здесь.
1: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Artex Auto». Старомаревское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.
8: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-60-30-60.

0: Рекорд. Новости.
1: Пока преждевременно говорить о поездке Путина на Большую Двадцатку и встрече с Трампом, отметил Песков. Он добавил, что ответ на приглашение на Большую Двадцатку дадут позднее, но Россия в любом случае поучаствует в работе Двадцатки. Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут электронные торговые площадки, сообщили в министерстве. Также предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В новом «Шахта 9» «Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы. Xlantix ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться госсубсидией 925 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в СТО Центр 2С. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга Российской Федерации. Подробности уточняйте в отделе продаж или на 2S.sto.ru. Предложение действительно до 30 сентября. 2026 года.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джет-Ур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джет-Ур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джет-Ур. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И новости, о которых невозможно молчать. Знаете, какая последняя запись в нашем телеграм-канале Радио Рекорд? Дмитрий Киселев, телеведущий, высказался о том, что опять, ну вот все, отменили. Не будет концерта Канье Уэста в Петербурге. До этого, 40 минут назад, я читала, все подтвердили. Орги, концерт будет? Не будет. Не знаю, что делать. Настоящая нервотрепка. Поэтому давайте, друзья, к следующей новости. Мужчина 9 месяцев искал новую работу и был уволен всего лишь за 2,5 часа. Случай произошел в Америке. Молодой человек нашел себе место. Между прочим, 9 месяцев искал новую работу. За это время можно и ребенка выносить. Ну и что? Устроился и проработал всего лишь 3 часа. Его уволили с очень странной формулировкой из-за несоблюдений правил гигиены. Какой гигиены? Молодой человек остался в замешательстве. Вот, по его версии, может быть, он чихнул не в том месте, может быть, где-то причесался не там, где положено, может быть, нос почесал. Что такое? Очень странная причина, согласитесь. Друзья, все бегом к нам в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Обязательно пишите там. Вот на ваш взгляд, причина, по которой можно самостоятельно уволиться. Вот что вас не задерживает на работе? Что такое должно произойти, чтобы вы раз и перечеркнули все и убежали, уволились вообще без отступных, без 2 недель отработки? Что это должно быть? Пишите, я все буду читать непременно. В этом часе у нас Иманбек и No Matter What.

0: дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.
1: Бензо, тату, тену, папи, тут и ту медала.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
6: Новый Esteo Exlantics ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantics ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас.
7: Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 30 сентября 2026 года.
4: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
10: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
11: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42, телефон 88652, 222-148.
12: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники стали обманывать россиян от имени представителей суда, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Аферисты под предлогом оплаты штрафа на основании решения суда просят жертву перейти по присланной ссылке и продиктовать код. Создание запретительных или ограничительных мер в рамках регулирования финансовых блогеров пока не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. В Центробанке считают правильным, чтобы финансовые организаторы раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс. Включать отопление в жилых домах и социальных объектах необходимо при среднесуточной температуре плюс 10-11 градусов, а не плюс 8, как сейчас. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
4: Осень зовет в дорогу.

0: золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
1: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? Gym Force. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. Gym Force. Все, что нужно, в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. Gym Force. Твоя сила начинается здесь.
2: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
3: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
2: Дим, отвези меня сюда.
4: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерное, 80. Телефон 411-313.
5: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Ну что, приятная новость про реальные, огромные, крупные деньги. Давайте обсуждать. Поступок глубоко безнравственный. Именно так высказался депутат Милонов. Он пристыдил рэпера, артиста Тимати за недавно купленную Бугатти. Как вы знаете, сегодня просто российский интернет облетел новость о том, что Тимати приобрел себе тачку за 500 000 000. Понимаете, за 500 000 000 рублей. Страшные цифры, но роскошные машины. В общем, депутат заявил, что в нынешних условиях не стоит кичиться и хвастаться такими покупками. Ну и заодно поинтересовался, откуда, кстати, у артиста денежки-то на столь дорогие машины. Ну, не знаю, друзья, мне кажется, мы можем только порадоваться за Тимати. По-моему, это очень круто. И, кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение, в чаты, пишите о своей самой-самой невероятной, самой дорогой покупке, вложении в этой жизни. Мне вот тут эксперты подсказали, что вкладываться очень полезно будет в драгметаллы, в недвижку. Тоже говорят очень хорошо. Друзья, вы во что вкладываетесь, пишите. Ознакомлюсь непременно. Матрода в этом часе. I need your loving. Еще впереди Систек. Тока-тока.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. «Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
5: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 30 сентября 2026 года.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko@b2b.ru. 990-001.
9: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомаревское шоссе, 42, телефон 88652-222-148.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, заявили в МИД России. В управлении отношений России и США предполагает честный диалог о раздражителях и нормализацию работы посольств, отметили там. Кая Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления в ООН. Глава дипломатии Евросоюза оговорилась, когда перечисляла страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Карту болельщика введут на домашних матчах команд РПЛ в Кубке России по футболу с 1 октября, говорится в распоряжении правительства. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл, создатели электронного события «Одиссея».
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 30 сентября 2026.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрута.

0: Не асфальта. Оцените G-Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. G-Tour. Создан для путешествий.
1: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
3: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хата. ООО «Каркоби». УГР 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. И вы находитесь на территории, где любят электронно-танцевальную музыку со всего мира. Меня зовут Женя Балдин. Мы с вами ближайшие 3 часа проведем вместе, я надеюсь. И мы подготовили для вас очень много классной электронной музыки. И, разумеется, очень

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 9 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
8: Застройщик ССУ-7 Группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
9: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
10: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
11: ИП Исакова ЕС. ОГРН ИП 325-665-800-200-163.
12: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомарьевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
13: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Рекорд. Новости.
1: Никто в МАГАТЭ не поддержал планы Киева исключить Россию из Совета управляющих, заявил Михаил Ульянов. Также устав МАГАТЭ не содержит юридических оснований для исключения США из состава организации или ее Совета управляющих, добавил постпред России при международных организациях в Вене. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии Инацио Кассисом, передает ТАСС. В начале встречи министры пожали друг другу руки, и Лавров в шутку выразил надежду, что швейцарского министра не уволят за фотографию с ним. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре. Российская теннисистка обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6-2, 6-2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
7: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
8: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии.

0: EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта, ООО «Гермес», срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Внимание! Ёлкин велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены, ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы, Радио Рекорд, объявили полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового дворца в Питере выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена целых двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Питер, Ледовый, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Анима и

0: Не пропустите! Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы. Xlantix ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться госсубсидией 925 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в СТО «Центр Дварис». Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга Российской Федерации. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
6: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-927-357-89-89.
7: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG X70 у официального дилера «Гермес». От 2 миллионов 529 тысяч 990 рублей. Ставрополь. Южный обход 57/2.
8: Не оферта. Цена от указанного на автомобиль BLG X70 «Актив 6 АКП». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомаревское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
12: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон «Рассказово». Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
13: Застройщик ССУ-7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
15: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпиня на авиабазе Эндрюс впервые за более чем 60 лет, отступив от протокола. Это демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая, сообщает издание F-Times. Евросоюз ожидает энергетические локдауны из-за неверных решений европейских политиков, заявил спецпредставитель президента России Дмитриев. Так он прокомментировал пост сопредседателя АДГ Алисы Вайделя о высокой стоимости топлива из-за действий элиты и зеленой идеологии. Концерты Канье Уэста в Петербурге по-прежнему не появились на сайте артиста, убедился ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американское агентство подтвердило его выступление в Петербурге 10 и 11 октября. Также сообщалось, что афиша концертов вновь появилась на сайте российского организатора. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
8: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо подмывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
0: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не хата.

0: промокод Карпоби. Уверен, 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
1: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь@t2.ru или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
0: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте t2.ru и в приложении Т2. 18+.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Вот говорят, среда — это маленькая пятница. Пятница, понятное дело, это пятница. А четверг, получается, пятница большая или средняя. Ну, в общем, будем сегодня с вами разбираться. Сегодня у нас четверг, а это значит, что в 9 вечера по московскому времени на Радио Рекорд, как это у нас обычно по четвергам и бывает, будет шоу «Колбасный цех». И это, в свою очередь, значит, что мы с вами надолго-то не прощаемся. Мы с вами совсем скоро снова в эфире встретимся, и я тебе...

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бикбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Бис» Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. «Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 30 сентября 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый Geely Atlas создан именно таким. Только в сентябре Geely Atlas в Гермес от 3 259 990 рублей. Ставрополь, Южный обход, 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Пока преждевременно говорить о поездке Путина на Большую Двадцатку и встрече с Трампом, отметил Песков. Он добавил, что ответ на приглашение на Большую Двадцатку дадут позднее, но Россия в любом случае поучаствует в работе Двадцатки. Минфин предлагает установить НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Уплачивать его будут электронные торговые площадки, сообщили в министерстве. Также предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомарьевское шоссе, 42. Телефон 886-52-222-148.
7: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон «Рассказово». Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
8: Застройщик ССУ 7 группа А. Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
9: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на Ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
8: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте Т2.ру и в приложении Т2. 18+.
10: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
11: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
12: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 000.

0: проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
2: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Ток-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда. Мы обсуждаем разные, странные порою, но новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Первый в этом мире музыкой, которую воспроизвел еще первобытный человек, был ритм. Ритм в виде ударов камня о камень или кости о дерево, которые помогали синхронизировать работу этому самому волосатому допотопному неандертальцу. Такой была первобытная музыка. И почти такой же, иногда напоминающий удары кости о дерево и дубины по голове, стала современная танцевальная музыка 21 века. История прошла круг. Сначала человек эволюционировал из первобытного дикаря в Бетховена и Стравинского, а потом обратно деградировал до удара дубиной о дерево. Круг счастливо замкнулся, но мы этот круг чуть-чуть слегка разрываем, превращаем его в прямую кишку, потому что современной танцевальной музыки сейчас будет минимум, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Сильно пропёрживают диваны. Удаленщикам в России все чаще отказывают в аренде жилья. Собственники считают, что те быстрее изнашивают квартиру, тратят больше электричества, портят мебель и чаще курят дома. Некоторые хозяева уже запрещают работать из дома прямо в объявлениях, а другие требуют доплату за коммерческое использование квартиры под офис.
2: Пропёрженными диванами, что я не понял.
1: Я так понимаю, это прямая цитата из заявления профсоюза арендодателей, как бы.
2: А я так понял, что пропёрженные диваны — это просто рабочий инструмент удалёнщика. Знаете, такой профессиональная издержка.
1: Ну, такой, да, рабочий вариант. Потому что, знаете, это вот... Человек, видно, тут горит на работе, там, да? Некогда отойти на балкон.
2: Нет, пока не горит, только газует. Я вот только не понял, а что арендодатели вот после удаленщиков, когда они съезжают, они что, нюхают диваны? Ну, типа, так... да, а диван-то вы пропердели,
1: ну,
2: да?
1: Ну, слушайте, нормально проперженный диван пахнет уже в прихожей. Ну, ты открываешь дверь в квартиру.
2: Тут я вам верю.
1: Да, вот это вот...
2: Вам это известно. Хорошо. А стулья? Что, стулья нет? Или удаленщики только на диванах работают? Типа, что мы рыжие, да, из дома на стуль? Чай не офис вам, да?
1: Ну, конечно, а в чем смысл? Так же, как на стуле, как и в офисе сидеть.
2: Да, да? Потому что не удаленно, во-первых, а контактно, как говорится. Слушайте, а это вот действительно такой вот неотъемлемый элемент удаленной работы? Газовать в диван?
1: Ну, как бы, да, все же мы люди, там, все, у всех свои слабости, там.
2: Нет, ну это можно ли такой...
1: Можно простить это нам, понять.
2: Это вот преимущества, такие бонусы, да, удаленки?
1: Ну, конечно, можно. Смотрите, как бы, какие еще есть плюсы? Можно по пояс снизу голым быть, даже по видеоконференции, когда ты сидишь, типа, сверху костюм с галстуком, да, а там голые попы на диване. Можно, да, перететь в диван, шеф на том конце не поймет, как бы, на том конце соединения, я имею в виду.
2: Нет, ну он может что-то услышать, но, да, что
1: ну, связь... Да, плохо слышно, да, помехи, Wi-Fi глючит.
2: Ну и что там, значит, россиянам, удаленщикам все чаще отказывают в аренде жилья. И тут у меня, знаете, какой вопрос, вот неожиданно вдруг, такой вопрос, такой серьезный вопрос, современный, актуальный, социальный вопрос, я бы сказал. А что, удаленщики проперживают диваны больше, чем те, кто работает не из дома? Потому что, знаете, я-то думал, что независимо от того, где ты работаешь, диван дома, он всегда в этом смысле в зоне риска.
1: Ну, да? Тут смотрите, какая тонкая штука.
2: Да.
1: Распределяются нагрузки. Часть дня ты на работе, как бы там, часть дня дома. Удаленщик всегда дома. Поэтому, как бы, концентрация газов на квадратный метр получается больше.
2: А может быть, не в этом дело. А может быть, знаете, может быть, тут дело не в частоте, а в интенсивности. Ну, то есть, попердывают, может быть, и не чаще, чем просто жильцы, но по мощности на полную. Знаете, что называется газ в пол, как вот, знаете, трактор в болоте.
1: Да, потому что у некоторых есть какие-то сдерживающие какие-то штуки, как на работе, там, ну, там, коллега неудобно уже в пятый раз за день, там, да?
2: Ну, бывает. Да, бывает, вот. Кремов, да.
1: А дома там ты сам себе хозяин там.
2: Нет,
1: гуляй, рванина.
2: Но не совсем хозяин.
1: Ну да.
2: Потому что если ты снимаешь жилье, то хозяин арендодатель. Но объясните мне, а как они узнают, удаленщикам, значит, им все чаще отказывают. Но как они узнают, что они удаленщики? А А что, те им не могут соврать, что ли? Что, не могут сказать, что они там не удаленщики, а как там, ближнеленщики? Или кто там, скорострелы? Как это, что будет антонимом?
1: Ну, в русском языке есть такое правило. К любому слову «не» добавляешь, получается антоним.
2: Да, это лучше, да.
1: Пользуйтесь.
2: Так, а они что, не могут просто там, ну, соврать? Или что? Или арендодатели, они что, каждый день тайно приходят в квартиру и нюхают диваны? Проверяют, знаете, так сказать, мебель на уровень... проперженность. Есть такой индекс?
1: Ну, возможно. А знаете, есть такие, такого очень высокого уровня как бы арендодатели, они как бы агентурную сеть из соседей они заводят себе. Там, ну, соседка зашла за солью, там, да, там бабушка какая-то там, да. И типа ведут наблюдение, знаете, такие. Некоторые камеры ставят прям.
2: На что?
1: С анализатором газа.
2: На диван? Ну, поэтому, удаленщики, не расстраивайтесь. Да, тяжелее жизнь становится. А удаленка такая штука засасывает. Но ведь, в конце концов, ну, не надо опускать руки. На самом деле, слушайте, удаленщики, ну, а что им? Они что, не могут приходить со своим диваном? Да, в свой-то можно. Или другой вариант. Сразу же приходить с затычкой в задницу. Сразу арендодателю показал, что, мол, там проблем не будет, да, все заткнуто, пробка вот с красным этим, да, все, диван в безопасности.
1: Ну, это так, это временная мера, знаете, она как раз вот ведет к прорыву, там, буря, натиск, как бы, знаете.
2: Нет, почему? Вот
1: вышибает, как из шампанского, пробка в потолок.
2: Потолок, да. Вина, комета, ну, да, но, понимаете, ну, впечатление можно на арендодателя произвести хорошее. А какие у них еще претензии с куревом, да, что они прокуривают квартиру? Смотрите, чтобы, и пропержу, чтобы не пропёрживать в заднице пробка, а чтобы не прокуривать, а во рту шарик красный.
1: Ну, тоже, знаете, там это... Ну, а может, они курят, чтобы запах перебить? Много.
2: А, тогда как, нормально.
1: Такой замкнутый круг получается.
2: А что лучше, а,
1: вот, как
2: вот для вас, как для арендодателя было бы. Да, нет, что вы приходите в квартиру. А я думаю, что это она так прокурена в квартирах, которые сдаешь? А это чтобы... Это...
1: Да? Ну, то стесняются, знаете. Ну.
2: Вопрос же важный, ребята, важный. Потому что ведь все мы так или иначе... Не все мы удаленщики, но все мы так или иначе...
1: Попадали в ситуацию сдачи съема квартиры.
2: А если не попадали, то знаем тех, кто попадает. Мы так или иначе по одной, либо по другой стороне. Либо арендодатели, либо
1: арендаторы. А то и другое вместе.
2: Или соседи всех их. Так вот вопрос. Вот расскажи нам про проблемы с арендой жилья. Причем неважно, на какой-то стороне. Арендодатель, арендатор, сосед, может быть, да? Да,
1: возможно, участковый. Особенно интересно, истории участковых. Или просто росгвардейцев, которые вызывают как бы на снятую хату каким-то гопником.
2: Короче, ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: ИИ-патруль в Воронеже начал штрафовать самих чиновников. Системе «Дозор» уже удалось насчитать им нарушений на 2 миллиона рублей. Машина с камерами и искусственным интеллектом ездит по городу и ищет мусор, граффити, грязные улицы и другие нарушения благоустройства. Но когда виновника или владельца объекта найти не удается, штрафы получают районные управы и мэрия. С начала сентября в суд поступило больше 100 таких исков. Теперь чиновники пытаются их оспорить.
2: Слушайте, ну правильно, а платить-то кто-то должен, потому что тут главное не кто, главное что, а именно бабки. Какая разница, с кого их брать? С виновника, с того, кто ищет виновника, с того, кто рядом с виновником?
3: Ну вот те, кто ищет виновника, не хотят, чтобы с них брали.
2: А не важно, деньги не пахнут, деньги нужно откуда-то брать. Какая разница, с виновника или с чиновника? В рифму, в любом случае. Но вот только тут, конечно, да, вот тут, конечно, странно. Честно говоря, это очень странная новость, потому что мы должны с вами признать, что это чуть ли не первый случай, когда виновник – чиновник. Ведь так обычно у нас не очень бывает. Обычно, если чиновник, то он не виновник, правильно?
3: И очень даже странно, что эти чиновники, это люди из мэрии, не могут найти другого виновника. Там же даже в случае, если не могут найти виновника...
2: Сложно. А если, вы знаете, проехались по городу, а там чистота, ни граффити, ни мусора, ничего, просто все. Осталось только чиновник. Но даже в этом случае, секундочку, как это так? Из чиновников брать штрафы за то, что... Знаете, вот это сразу же понятно, что в чем тут дело, да? Тут вот ушки уже определенные торчат, да? Сразу видно, кто тут облажался. Понятно, что эти штрафы выписывает искусственный интеллект. Он сейчас уже на вооружении везде уже.
3: Который практически. Собака ездит по городу на автомобиле, да. И записывает.
2: И не только, и записывает, и с одной стороны на автомобиле ездит, и штрафы сейчас выписывает, его используют и налоговые, и все, кому не лень. Искусственный интеллект, ведь это ведь, давайте вот сейчас, по крайней мере, признаем фактуре этой новости, что, слушайте, ну, это реальная проблема. У искусственного интеллекта, падлы, нет никакого чинопочитания, нет никакого уважения к тому, там, к районным, кому там, управам и мэрии. И дальше, если так пойдет, то они вообще, знаете, могут в какой-то момент взять и оштрафовать Ленина.
3: Ленина?
2: За нарушение благоустройства. Ну почему сейчас в Воронеже, завтра в Москве. За хулиганство, например, лежит посреди Красной площади, голый.
3: Ну, во-первых, он лежит не посреди, а с краюшку Красной площади, технически, да, у стены. И не голый.
2: Ну, его же переодевают иногда.
3: А чем?
2: А я слышал, что там целая какая-то присутствие. Ну, неважно. Лежит у себя в квартире, студии. И квартира такая, это, у него видовая, на Красную площадь. Найдут за что оштрафовать. Поэтому, знаете, я считаю, что пора этот дозор убирать. И ставить нормальный, ночной дозор. Да, вот кто понимает, да, что это виновник, а это чиновник. Тут понимать надо. Да, искусственный интеллект здесь не справится. Здесь нужен интеллект натуральный.
3: Ну, или же поручить водителю этой машины, это же человек из мяса, да, который возит искусственный интеллект по городу, как-то редактировать его. Ну, то есть, как бы, ну, человек же все-таки главнее, там, ну, там, пленочку потереть, там, или там, на что он там написал.
2: Интеллект с пленочки искусственный.
3: Ну, там, таких бобинок таких.
2: Да, похоже на искусственный интеллект. Это хитрый воронежский искусственный интеллект. Еще дед придумал. Ну, да, действительно, что-то надо с этим делать. Пленочка, не пленочка. А что там еще у искусственного интеллекта? На что крутят? На что он набадывает?
3: Батарейки какие-нибудь там. Штепсель, возможно, я не знаю.
2: Что. А может, знаете, у меня у деда был фонарик, не на батарейке, а такой жик-жик-жик-жик, да, который свой искусственный интеллект, вжик-вжик-вжик, есть такой?
3: Да. И кто этот вжик-вжик делает искусственный интеллект, пускай его контролирует.
0: Сегодня вечером на Рекорде радиошоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Изотов, Прана Флоу и Эйт Миракл, создатели электронного события «Одиссея».
4: Участники фестиваля «Белая».
0: «Одиссей Крю». В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде. Новости. На Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска автомобильная компания «Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. С Солиста группы «Бис» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта, и в настоящее время проходит обследование. Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов, сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
6: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас.
7: Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
11: Улица Мира, 341. Подробности на сайте altaispa.ru.
12: ИП Исакова ЕС. ОГРН ИП 325-665-800-200-163.
13: Автомобили «Джили» уже ждут вас у официального дилера «Артекс Авто». Старомариевское шоссе, 42. Телефон 88652-222-148.
14: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
15: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
14: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
15: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
16: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Хруст Шоу.
1: Мария Захарова раскритиковала возможный концерт Канье Уэста в Петербурге, назвав ситуацию вокруг его организации хаотичной. Представитель МИД напомнила, что в 80-летний юбилей Победы в США вышел клип артиста с восхвалением Гитлера и его речью, и заявила, что на фоне истории блокадного Ленинграда у людей возникают вопросы о возможном выступлении Уэста в городе.
2: А, так это Канье Уэст плохо только для Петербурга. А в Москве норм, да?
3: Ну, нет, профилуйте нигде на территории. Нет,
2: почему? Ну, речь идет о Ленинграде, о Петербурге. А в Улан-Удэ, например, как?
3: Ну, тоже вот я не знаю.
2: Потому что, учитывая, ну, скажем, теплое отношение, по крайней мере, в прошлом, Канье Уэста к Гитлеру, ему нормально выступать только в Берлине. И то в 1939 году.
3: А в нынешнем не прокатит точно.
2: Уже точно нет. Ну, или в Румынии тех же лет там.
3: А? Почему Румыния? Значит, а что вы так Румыния? Почему Румыния?
2: Не, ну, а мне...
3: Что?
2: Ну, я так, на всякий случай.
3: Я как, ну, в общем, не совсем румын.
2: Ну, хорошо, с Италией вы согласитесь? Ну, послушайте, в любом случае надо его в прошлое отправлять, да? Здесь в настоящем делать тогда нечего. Но, значит, и что она, Захарова, раскритиковала возможный концерт Канье Уэста в Петербурге, назвав ситуацию вокруг его организации хаотичной. Хаотичной. То есть Канье Уэст тут такой хаос устроил, да?
3: Устроился, по факту, да.
2: Да, а я-то, знаете, думаю, что этот хаос устроили организаторы концерта, которые, знаете, все никак не могут смириться с тем, что вот Канье Уэста, ну, не будет. Они вот, кстати, сейчас вот организаторы на какой стадии принятия находятся? Знаете, да, вот эту концепцию, да, концепция пяти стадий. И принятие там неизбежного, да, горе там, да, отрицание, что там, гнев, торг, депрессия, принятие. Сейчас я так понимаю, что они где-то на стадии торг, да, то есть у них уже, значит, на них куча исков уже подано, да, и они торгуются.
3: Ну, уже депрессия уже тоже.
2: Нет, дальше депрессия, потом тяжелое принятие и конец Канье Уэста. В хорошем смысле конец, да?
3: Ну, там в любом.
2: Не то, что мы увидим, а наоборот, то, что не увидим. Нет, нет, увидеть конец Канье Уэста как раз нам не нужно.
3: Вообще.
2: А как бы вы хотели, чтобы закончилась эта история?
3: Ну, где-нибудь, если с его концом, то где-то, тогда ладно, в Румынии.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Канье Уэст все же может выступить в Петербурге. Американское агентство Access Opera заявило, что концерты 10 и 11 октября состоятся по плану. Афиша шоу также вновь появилась на сайтах Access Opera и российского организатора Say Agency.
1: Ну, то есть, все-таки клип с Гитлером не так страшно, да, решили? Ну, подумали, да, ну, что это, такого, ну, да? Что
2: новости, которые мы заслужили, да. Одна за одной. Кучно пошли.
1: Ну, а то есть, я понимаю, что, значит, с Канье Вестом все по новой, да?
2: Хаотично, да.
1: Пошли.
2: Неоднозначно все.
1: Значит, только мы вот тут все начали потихоньку с болью, конечно, привыкать, что он вроде как, скорее всего, вероятно, не исключено, да, не приедет, да, в душе приняли эту потерю, и тут все заново. Значит, сбросили, выдохнули, и снова ждем Канье Веста. Конечно, до тех пор, пока его концерты снова не уберут с афиш, сайтов, и нам снова не скажут, что он не приедет. Но мы уже по этому поводу расстраиваться не будем, потому что мы уже хитрые. Мы знаем, что когда нам после этого снова скажут, что он не приедет, это значит, что через некоторое время он снова появится на афишах и на сайтах. И нам торжественно скажут, что он все-таки приедет. А потом, когда его снова уберут с афиш, и нам таки снова скажут, что он наверняка не приедет, все равно... Тогда все хорошо. Тогда купившие билет просто тихо пойдут в психушку. Там, кстати, в психушке какой-нибудь Канье Вест, ну, точно будет. Причем даже, может, сразу с Элвисом Пресли, например.
2: Да, с Наполеоном, Гитлером в одной палате. Ну, знаете, что? Вот я что я скажу. Это мое официальное заявление. С меня хватит, как бы. Вот хватит своего. Я обиделся. И даже если Канье Вест приедет, я на него не пойду. Он мне... Вест, ты меня не увидишь у тебя на концерте. Утрись. Все, короче,
1: нет,
2: достало.
1: Нет, подожди, а я слышал... Нет, да, вы, я понимаю ваши эмоции. Да? Ну, а я вам скажу, а действительно, ну, вот... А нужен ли нам Канье Вест? Дело не в том, что вы из-за обиды уже, да?
2: Нужен.
1: Обиделись, я понимаю, да. Я вижу, что вы прям даже вот это положили на стол.
2: Да
1: зачем?
2: Вот все.
1: Ну, убери.
2: Ну, с прибором я клал на Канье Веста. Вот.
1: А, это прибор?
2: Да, это прибор, моя разработка, да.
1: Но вопрос же не в этом. А вот давайте посмотрим просто на это по-другому. Я хочу решить миром. Ребят, ну, смотрите, да, купили билеты, там, кто-то из вас, там, любите Канье Веста или вообще не знаете, кто это такой, но модно, куда все идут, туда и я. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. А нужен ли нам этот Канье Вест, когда эти организаторы его концерта уже устроили нам идеальный, может быть, лучший интертеймент? Они нас прокатили с этим Вестом на таких американских горках, что нам уже никакого Канье Веста не нужно. Кстати, аттракцион так и называется. Прокатили с Канье Вестом.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичи начали скупать перцовые баллончики, свистки и фальшфейдеры из-за участившихся встреч с медведями в Подмосковье. Хищников замечают уже в нескольких округах, включая Волоколамский, Дмитровский и Можайский. Специалисты советуют при встрече не убегать и не поворачиваться к медведю спиной, а медленно отступать и использовать средства отпугивания.
2: А громкий пук от страха при виде медведя, это разве не средство отпугивания?
3: Ну, просто нет, насколько громкий?
2: Нет, ну смотрите, я просто хочу понять, зачем фальшфейеры, зачем газовые баллончики, когда я лично при виде медведя такой газ пущу с фальшфейером вместе, двойной эффект, комбо. Да, это, зачем мне эти нужны? Это не отпугнет разве?
3: Бывалые охотоведы утверждают, что если вы таким образом очиститесь, вы станете гораздо более привлекательным в смысле еды для медведя.
2: А?
3: Да.
2: А, тогда...
3: То есть у вас...
2: Ага.
3: То есть, понимаете, как
2: этого
3: бы...
2: я не знал. А почему?
3: Меньше хлопот.
2: А что, медведю что нравится?
3: Ну, чистенько. Если у нас все выйдет, как бы...
2: Ну, и что там еще? Перцовые баллончики, значит, свистки. А свистки-то зачем? Что, реально свистком можно отпугнуть медведя? Это что, типа эффект гаишника? То есть медведь слышит свисток и, как вкопанный, да, останавливается и протягивает тебе 1000 рублей.
3: Ну,
2: или как это
3: работает? Я думаю, может, это какие-то специальные медвежьи XXL-свистки такие, знаете, такие просто такие здоровенные, черные такие.
2: А может, имеется в виду другой эффект? Знаете, вот как на рэйве, помните, со свистками ходили, там... Может, там и медведь руки вверх.
3: Или это счет танцевать, да?
2: Ну, наверное, может, так это работает. Потому что я не знал, что медведи реально пугают свистки. А колокольчики его не пугают? Джингл Беллс, например.
3: Боюсь, что нет.
2: А саксофон?
3: А что саксофон? А вот саксофон — это интересная тема.
2: А вот я скажу вам, была такая песня, не помню, кто, строчка в голове есть там. Ты нужен мне, как летом отопление, и как зимой медведю саксофон. Или что такое?
3: Да.
2: Саксофоном нельзя отпугнуть медведя?
3: Значит, нельзя. Значит, нужно, что медведю нужно. Там, баян, например. Балалайка.
2: Как козе баян.
3: Ну, это как козе баян, а медведю баян в самый раз.
2: Но объясните мне другое. Ладно, значит, и там сказано, москвичи начали скупать перцовые баллончики, свистки, там все такое. Мы все знаем, да, эти случаи встреч с медведями. Но москвичи начали все это скупать из-за участившихся встреч с медведями в Подмосковье. А что, я боюсь спросить, москвичи делают в Подмосковье? И что, москвичи начали массово уходить в лес? Они что, от элементов скрываются? Или еще хуже?
3: Ну как? Ну делать? Москвичам жевать в округах типа Волоколамский, Дмитровский, Можайский как медом намазано. Их хлебом не корми, дай под Можайск смотаться.
2: Что и в Москве не сидится?
3: Ну вот не сидится.
2: Нет, просто
3: они суетливые.
2: Там вроде в Москве свой медведей особо-то немного. Там только хорошие медведи.
3: Да. В зоопарке пару штук есть. Я понял.
2: Только, да. Я просто сидите в Москве. Нет, я понимаю. А, может быть, конечно, все просто проще. Просто сейчас те, кто в Подмосковье, они уже москвичи.
3: Ну, как бы да.
2: А те, кто в Твери...
3: Это Подмосковье, подмосквичи.
2: А
3: дальше уже Питер, там лучше не трогать. Тут мы.
4: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: не зря же целая индустрия работает на производство шариковых ручек. Конечно, не зря, потому что что с ними делать? Если не писать сообщения на радио. Вы понаписали, слава богу. Значит, ручки у нас тут есть не зря. И сейчас кое-что из того, что вы понаписали, мы почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Чё там».
1: Но сегодня мы говорим об аренде жилья в самом широком этом смысле этого слова. То есть мы спрашиваем и арендодателей, и арендаторов о каких-то проблемах, каких-то историях, ну, чтобы мы научились на чужих ошибках. Потому что это дело такое сложное. И всем, ну, я вот снимал это как бы хлопотно, проблемно. И проблем очень много. Вот смотрите, я бывалый, снимал много, и знакомые многие тоже. И почти все сдаваемые нам квартиры находятся под, в кавычках, «делаю мебель на дому». Там поэтому и не живут, поэтому и сдают. Потому что над ними всегда работает сверло и молоток. Потому что человек дома постоянно делает мебель. Вот и вся история.
2: Для меня это...
1: А вот вам повезло.
2: Кто делает мебель на дому?
1: Ну, почти все. Ну, когда вот снимал квартиру, много, говорит, он снимал. Всегда сверху оказывался чел, который делает мебель на дому.
2: А это...
1: Сверло, молоток, рубанок.
2: Это какой-то современный социальный симптом? Или это чисто личное маленькое везение?
1: Да.
2: Что? Нет, ну что? Ну, я не могу просто сказать. Я так не часто снимал в жизни, но было дело. Сейчас вспомню. Значит, дело на дому именно, да,
1: мебель? Ну да, ну если там сверлил.
2: А слушайте, а может так быть, что вот на... Надо мной жил человек, который делал мебель на дому, я про это не знал. Просто.
1: Ну нет, не может, если бы не полностью глухой, как пень.
2: А, это невозможно, да? Нет, просто были такие стуки, бум, это дело такое, это делал мебель на дому,
1: возможно.
2: Это что, табуретка?
1: Ну да, вот такая же история. Да. Вот. А привет, Крем и Хруст. В чате дома недавно обсуждали соседку, которая каждый день в 3 часа ночи стонет, и все это слышат. Пришли к мнению, что она работает, и мужики разные ходят туда. Вот, ну, возможно, работает, мебель на дому делает.
2: Слушайте, вот секунду. А вы знаете, насколько испорченные люди сейчас? Я понимаю, люди не виноваты, да? Вот, ну, вот не мы такие, жизнь такая. Но вот я, если я слышу, что за стеной стонет соседка, я первый мой импульс бежать помочь. А вдруг ей плохо? Как она стоит? Смотрите, там, ведь важно еще раз, да? Там, особенно если вот так. Это совсем плохо. Бегу, я стучу. Там, один раз послала она меня что-то туда. Да, ну неважно.
1: Причем
2: ну,
1: мужским голосом.
2: Да, кстати, откуда вы знаете?
1: Опыт.
2: А эти, значит, там что-то там еще мебель, да, делают? Это вы говорите, мебель, да? Ваша версия.
1: Тяжело стонет.
2: В каком смысле мебель делают, если на мебели, например?
1: А вот еще такая история, чисто московская история. Вот помню, снял квартиру, мукомольный проезд напротив Москва-Сити. Все классно, вид отличный, договор подписали. Вечером тумбочку открываю, а в ней анальные бусы на 6 секций. Я звоню хозяину, прошу его забрать их. Он отказался, сказал, что ему не нужны они. Странно.
2: Кстати, анальный бус, это что, анальный индеец носил или?
1: Да, на 6 секций.
2: Зачем надо? Ну, а что ты хочешь напротив Москва-Сити, он сказал?
1: Да, мукомольный
2: проезд. Что ты хочешь найти в тумбочке напротив Москва-Сити? Ну, обозвай, это же не Челябинский.
1: Не, ну, хотя бы на 8 секций.
2: Не, ну...
1: Это же Москва-Сити, там где-нибудь дальше, там, не знаю, там где-то на Октябрьском поле, можно на 6 нормально там, да?
2: А как вы думаете, что за история за этим? Это кто-то забыл, да, или как?
1: Ну,
2: или...
1: а почему-то хозяину не нужны коренному москвичу.
2: Ну, может быть, свои есть, ну, слушай, ну, богатый
1: человек. А на 8 секций, да, они, знаете, на 6.
2: Какие секции, какой секции, объясните?
1: Я не знаю, он сказал, на 8, на 6 секций.
2: Ну, то есть на 8 это лучше, чем на 6, или на 7, как?
1: Не, наверное, на 8 секций.
2: А на 8,5, это относительно 8 секций. Видите, мы как еще плохо. Я никогда не жил напротив Москва-Сити, поэтому этих тонкостей не знаю. Надо бы ему позвонить, но... Можно позвонить? Найду я его?
1: А я уже самого потерял.
2: Нет, это кошмар. Ну ладно, нет. Ладно, давайте я почитаю. Так, ну вот. А вот, например... Ну, я не знаю, по теме нет, тут про вас пишет человек. Кремов так газует, что аж в эфир просачивается. Это как вот кому-то... Вроде, вот вы в каждом эфире вроде врете и говорите, что у вас нет автомобиля. А люди, понимаете, что-то чувствуют.
1: Ну, я же в эфире газую, а не в автомобиле.
2: А, да, кстати. Да, ну, это к чему он писал? Мы что-то про газы обсуждали, да, я уже забыл.
1: Да.
2: Так, ну давайте это... Вот смотрите, вот, а вот, вот, кстати, Лев важный момент вносит. Кстати, важный, действительно, и он может... Я даже предлагаю с этого сообщения направить обсуждение и в эту тему тоже. Смотрите, он пишет, а сейчас же за стоны штраф 2000. Не тысяча, тысяча.
1: Ну, за, за громкие звуки после, нет, по-моему, 11.
2: А там, я, да, вот это хочу понять, но громкие звуки, а громкие звуки, звуки мрозь. Если я там ору, потому что мне плохо. Ну, то есть там меня, там, скажем, ну, это...
1: Ну, в принципе, слушайте, ну, мы люди, ну, как бы, ну, вызывайте участкового. Участковый человек, как,
2: нет, который... Нет, а за что конкретно 2000? Вот если он стонет... Вот, смотрите, если я... если кто-то стонет от удовольствия, это одно дело. Если кто-то стонет от боли, это не имеет значения?
1: Ну, после 11 должен был быть любезен. Нет, но... Прими более утоляющее. Нет,
2: но... Или вызови... А если я принял, а он у него это...
1: Что вы приняли?
2: Ну, не я, а он. Он принял, а у него... А его, его там это... Так вот, вот.
1: На 6 секций.
2: Это, кстати, от боли или от удовольствия?
1: Да я не знаю.
2: Вот Елена пишет. Снимала квартиру... Да, все.
1: Теперь как газуете вы.
2: А кто сказал, что первый на пальцем указал мне? Ну что, какой вывод?
1: Расходимся. Давайте откроем окошечко.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Каждый пятый зумер оказался девственником. 19% молодых людей от 18 до 29 лет никогда не вступали в сексуальные отношения. Еще 29% не имели партнеров последние 3 месяца. Исследователи связывают снижение сексуальной активности с финансовыми трудностями, жизнью с родителями, одиночеством, тревожностью и влиянием технологий. При этом интерес к сексу у большинства остается умеренным или высоким.
1: А, то есть секса хочется, но собака дорого и тревожно особенно. Ой, как хочется кому-нибудь, да, но падла тревожно. А вдруг снимешь штаны и что-нибудь отморозишь? Или еще хуже, знаешь, там это присунешь, а там черти что. Помните, как это, там, да, сунул грека руку в реку, рак за руку грека, а тут и не рука, да?
2: Да, и не река.
1: Тревожно! Мать вашу. И какие там еще причины, значит, исследователи, кто бы это ни был, связывают снижение сексуальной активности у них с финансовыми трудностями, жизнью с родителями. Жизнь с родителями? Тут я ничего не понимаю. То есть из-за этого у зумеров нет секса? То есть не хочет ради бабы бабушку бросать, да? Или что?
2: Да, даже на полчаса, и на сколько там у них?
1: Нет, конечно. То есть, нет, ну, понятно, секс хорошо, а бабушкин там чайный гриб лучше. Да,
2: ну, слушайте, ну, это странная вот эта когда вот мы были юными, я насколько я помню, как раз таки самый пик-то пришелся, когда с финансами полный швах, как бы проблемы жуткие, живем с родителями, там, да, ну, как-то мы находили место, время, там, как что-то экономили, там, деньги, там, да, там.
1: Я вообще не понимаю, так вот для меня, что это причина, то есть, или все-таки это следствие? То есть, не нету секса, потому что живет с родителями, а живет с родителями, и поэтому никто секса не дает. Не дают, когда узнают, что там 28-летний лоб с мамкой в хрущевке живет, да? Как каждый пятый зумер там оказался девственником, да? А сколько там процентов, да, вообще никогда не вступали в сексуальные отношения? Вот это я не очень понял. Вообще ни в какие сексуальные отношения не вступали. И даже в отношения в жесткие с кулаком, например.
2: С кулаком, Зуняна. Кулак, давайте, зажиточный крестьянин такой.
1: Ну, я в хорошем смысле.
2: Раскулачивание такое.
1: Нет, ну вы настолько пожилой, что вы помните это значение еще. Нет, я имею... Ну, или с каким-нибудь вибрирующим этим, какой-нибудь этот, как дук-дук-дук-дук, как это...
2: Кулак и батрак.
1: Вообще нету никакого.
2: И при этом... Нет, ну, это не счетово. Это как бы...
1: Не знаю, вот этого, то есть, значит, это не считается. Значит, это какой-то есть. И как было сказано, значит, при этом интерес к сексу у большинства у них остается умеренным или высоким. Ну, это, видимо, чисто теоретический интерес. Я бы сказал, познавательный. Да, такой киноинтерес. Ведь есть же такое кино, да, там многое можно узнать.
2: Да, очень популярное.
1: Вы так его смотрите?
2: Да. Еще какие-то странные влияния технологий. Это что, 5G облучает, что ли?
1: Что? А экран, электричество, которое включает вам компьютер, это не технологии, что ли? А там включил на компьютере, а там и так, и там мир, конечно. Ну и еще связывает, значит, это с тревожностью, финансовыми трудностями. Послушайте, ребятки мои, зумеры дорогие, знаете, что я вам скажу? А секс-то это фиг с ним, это еще не так страшно. А вот выйти утром на улицу, это, знаете, сопряжено и с тревожностью, и с финансовыми трудностями. Еще с какими? Потому что, во-первых, может кирпич упасть на голову и разбиться. А кирпич тоже денег стоит. Представляете, упал кирпич на бошку, разбился, может заплатить еще за это. И поэтому, конечно, вот зумерам, конечно, лучше... Вообще, вот как вот так вот им сделать, чтобы им вообще не выходить из постели? Вот есть какой-то такой вариант, чтобы... Вот им сделать, чтобы им вообще не выходить... из постели. Вот есть какой-то такой вариант, чтобы максимально, чтобы обезопасить себя и от

0: для узких специалистов, да, обучающее видео. Мне не зашло.
1: Как обучение? Ну, что-то подчеркнули?
0: Нет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся.

0: пропустите Радио Рейв Колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 24 сентября в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 25 сентября в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 18, вечером плюс 10. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 30 сентября 2020.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрировано в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
10: 2000 квадратных метров. И ты все еще думаешь? GymForce. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce. Все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce. Твоя сила начинается здесь.

0: Руст-шоу.
1: Фетишистов и любителей БДСМ в России начнут лечить. Минздрав впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список попали фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Лечить будут психотерапией, антидепрессантами и препаратами для

0: Снижение тестостерона. До этого врачи 27 лет ориентировались на методичку, где среди методов назначались гипноз и самовнушение.
1: Гипноз? Эксгибиционист под гипнозом? Это же вроде такое кино было, нет, для взрослых?
2: Ну вот я вот пропустил что-то вот этот релиз. Это премьера.
1: Я где-то так что-то слышал. Чего любитель БДСМ самовнушением лечить? Тут я вообще не понял. А как БДСМ можно лечить самовнушением? То есть, типа, внуши себе сам, что стягать себя кожаной плеткой по заднице – это плохо.
2: Да.
1: Самовнушение – это даже не гипноз, потому что гипноз – это когда тебя, да, а самовнушение – когда ты сам. Почему БДСМщику, что, не рискнули, что ли?
2: И вот так, как вот врач-психотерапевт говорит этому любителю этим срамоты этой БДСМ. Говорит, не думай о БДСМ. И он такой...
1: Не как думай.
2: Белых, да, да. Белый шум, говорит.
1: Ну или внушить.
2: Все сработало.
1: Ну, и вообще нет, действительно, внушать что-то БДСМщику себе дороже, потому что внушишь хорошо, а потом он тебе за это в благодарность выпарит. Да, ну, так сказать. Ну, слушайте, я не очень понял. Значит, это же, это вот, вот это все, гипноз и так далее, это то, как лечили, как было сказано, до этого, да? То есть это такой дедовский метод, да? Гипноз, да, самовнушение.
2: Да.
1: Это, а теперь, значит, как было сказано, лечить эксгибиционизм, вуайеризм БДСМщиков будут, что там, психотерапии, значит...
2: Антидепрессанты.
1: Препараты и антидепрессанты. А антидепрессанты, то есть, я правильно понял, да, что они считают, что... У эксгибициониста, когда он, скажем, распахивает свой плащ, это у него депрессия такая, да?
2: Ну, концы у них какие лица грустные. Когда их поймают.
1: А когда нет? То есть, пап, такой, ты что плащ распахнул? Грустно мне, да? Типа выгорел, да?
2: И вот, кстати, смотрите, тут есть такое, безусловно, прекрасное начинание. Как бы очень такое, ну, по науке, наконец-то, взялись за эти все проблемы. Но есть проблемы, действительно. Вот смотрите, вот, скажем, взять эксгибициониста. Его ж фиг поймаешь.
1: Взять за что?
2: Ну вот как бы, вот что блин.
1: Нет, если уже взять, нет, взять,
2: да. Они же бегают, как бы,
1: щух. Да, вообще,
2: конечно. Меняют дислокацию, как бы, там, ареал обитания.
1: Нет, они... но если у него депрессия, уже проще. Ну такой, чуть помедленнее,
2: ну,
1: бегает.
2: Да.
1: Но я не понял, депрессия. А БДСМ, это лечить антидепрессантами, это тоже депрессия? Или это тоска?
2: Это лечить вот чем-то... Что там еще сказано? Антидепрессанты там что-то?
1: Да, не, ну... Что там?
2: Что со стороны-то не там понижателем?
1: Нет, а просто я думаю, действительно, давайте вот действительно, может быть, надо по этому, на этот БДСМ, надо по-новому взглянуть. Может быть, действительно, может быть, он когда... Вот мы же смотрим на них, да?
2: Я не смотрю на них. Ну нет, когда они... Я закрываю глаза, затыкаю уши и убегаю сразу.
1: Но может быть, понимаете, дело в том, что это у них депрессия. Может быть, когда он просит его в кожаной маске отхлестать до красной задницы... Может, это у него ностальгия? Может, он слушает ретро-ФМ, например, или что-нибудь такое?
2: Как? Я, кстати, простите, я пропустил логическую связку между ретро-ФМ и
1: ностальгией. Депрессия. Может, не совсем депрессия. Может, просто какая-то тоска такая.
2: А можно, знаете, они могут как бы вылечить друг дружку. Вот у него, у этого БДСМщика, депрессия. Показал ему эксгибициониста, депрессия прошла. Так не работает?
1: Интересно, надо попробовать. Но не только это, там еще сказано, что лечить их будут параметрами для снижения тестостерона. Это, я так понимаю, чтобы у эксгибиционистов и БДСМщика как бы, ну, не стоял, а висел, да?
2: Да.
1: Во время, чтобы не
2: теряется смысл эксгибиционисту этого,
1: пока его шлепают,
2: этот позор показывать как бы там.
1: Но вообще-то, знаете, все эти БДСМщики, эти эксгибиционисты и прочие эти извращенцы, вообще-то это все-то как раз от сниженного тестостерона и, как следствие, от сниженного либидо. От того, что нормальный традиционный как бы секс, так сказать, уже не возбуждает, да и нужны там всякие специфические стимулы. Там все это дрянь, там подчинение, доминир, все вот это вот, да, чтобы достичь как бы возбуждения. И они там в Минздраве предлагают. Нет, я понимаю, что в Минздраве там люди, сексологи, они там приличные. У них там, если они даже и ходят на эти вечеринки, то у них тестостерон огонь, да, и либидо, во. Да, а у этих, как бы, у обычных-то людей слабенькое, как бы, да, что там?
2: Ну, в общем, да.
1: Надо смотреть на обычных людей. Но, знаете что, я вам вот что скажу. Если вообще есть какой-то реально эффективный способ лечения БДСМ, то он только один. И это порка. Но, не смотрите на меня,
2: ну,
1: так.
2: Как бы,
1: но не такая, как во время БДСМ. Нет. Вот все эти поглаживания, там, эти игры, стоп-слова. Нет. А порка, знаете, как дед порол. не вот этой кожаной плеткой со стразиками и рюшечками, а розгами, ремнем из кожи прапрадеда, с гвоздями и болтами, чтобы зад горел, как Чикаго во время пожара. Вот как надо БДСМщиков пороть, чтобы после третьего удара он вскочил, как зад ужаленный, и не от радости, а от ужаса бежал в полицию заявление писать.
2: Я представляю себе некоторых наших слушателей, которые говорят, да, продолжай. Что там, че там?
1: Вот, послушайте, нет, именно так. Вот что такое настоящий БДСМ, дедовский способ. А, и, кстати, БДСМ в этом случае будет расшифровываться как большой дедовский СМ, да?
2: Ну, или просто первое слово «барин» на конюшне, когда порят, знаете, там... Конюха.
1: Вот как надо их выпороть всех по-настоящему. А то видел я эти порки. Один раз просто скинули.
2: Вас по-дедовски пороли или так?
1: Меня, конечно. Меня не так. Меня пороли как? Вот, смотрите. А это что, по-вашему? Вот это что?
2: Как-то вы сколько-то радость на это все говорите.
1: Сейчас просто все в прошлом уже.
2: Глаза горят.
1: Все в прошлом.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 12 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свое круглое широкое ожерелье оплечье с драгоценными камнями и жемчугом. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. Имейте, пожалуйста, совесть. 5 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, чего там, чего там? Ну, вот, например, такие вот истории про жить не у себя дома. Вот Дима пишет. У бабушки, когда жил каждое лето, арендатором, естественно, не являлся. Но бабушка почему-то называла меня бабушкин сюрунок.
0: Почему бы это, кстати?
1: Вот, видимо, какие-то...
0: Какая-то
1: интрига. Бабушка, собственно, внучика.
0: Серьезно? А он ее называл...
1: Просто бабуля. А где мой... А кто мой бабушкин сюрунок? Я бабуля, твой бабушкин сюрунок.
0: Хорошо жить с бабушкой.
1: Конечно. Да?
0: Просто вот живешь просто с женщиной, она тебя так не назовет.
1: Нет.
0: Сюрунок. Скажет, там...
1: Это как бы звучит как-то, а бабушке это как ласка.
0: Да, она так тебя и не назовет. Жанна думает, назовет тебя сюрунок. Если назовет, то я не могу ей сказать, так, это что тут это...
1: А вот Егор решил воспользоваться нашей радиостанцией. Вот для чего. Передаю привет всем почетным жителям города Санкт-Петербурга.
0: Ну,
1: они же все, ну да.
0: Это,
1: на радио дача же.
0: Ну, то есть это не нам.
1: Нет, или... не нам, почетным же.
0: А, да, хорошо, мы ему передадим.
1: Да, да, вот уже.
0: Ну, вот так. Вот Блендер пишет. Задунайский, если что.
1: Ну,
0: на всякий случай просто. Он пишет: привет, парни. История у меня по сегодняшней теме из разряда кринжовых. Пришел что-то смотреть. А, пришел смотреть квартиру, и все вроде хорошо и нравится. Но при осмотре санузла вдруг выяснилось, что там, сказать помягче, навалено и не смыто. Ну, какой тут договор подписывать? Пришлось другую искать. А вот помнится господин Кремов...
1: Я-то здесь при чем? Вот приплел меня.
0: Нет, что, не надо. Нет, знаете, не надо так сразу.
1: Да блин.
0: Ну, вспомнился ему не случайно господин Кремов. А напоминаю, почему. Господин Кремов, ему вспомнился, что как-то пришел он смотреть квартиру, а там, как сказать, помягче навалено и не смыто. И вот пишет он: помнится, господин Кремов недавно рассказывал про свою жизнь в Москве на съемной квартире, что хозяйка была симпатичная, но муж кубинец, что-то там мешал. Интересно, было ли что-то. А вот действительно, господин Кремов, а почему так? Вот у кого-то муж кубинец, а у кого-то навалено в санузле.
1: Ну вот, кто на что учился?
0: А почему там... Нет, секунду, ну смотрите, ну, вот действительно, ведь история вполне себе типичная. Ну, или, по крайней мере, ну, не редкая такая уж, да? Пришел снимать квартиру, заходит в санузел, как он его называет.
1: А там кубинец.
0: Какие там валены и не смыто. Ну ведь, ну, а действительно ли это так критично? Может, есть какая-то причина у этого? Ну какая-то...
1: Какое-то объяснение человеческое есть должно. Надо дать слово другой стороне.
0: Как минимум, есть какое-то физическое объяснение.
1: У нас нет взгляда с другой стороны.
0: Да, другой стороны. Да, но вы... Вот давайте предположим, что вы это другая сторона, и вам придется.
1: Вот смотрите.
0: А почему у вас навалено и не смыто?
1: А? Ух ты! Кто это? А кто это навалил? А? Это вы навалили при осмотре моей квартиры?
0: Вот если тебе попался не такой арендатор, то еще все не так плохо. Надо было подписывать договор. Ну, кстати, действительно так часто делают. Я не знаю, я не могу понять, действительно.
1: Как?
0: Почему? Не то, что даже арендаторы. Почему-то они не смывают. У них что? В чем там проблема? Они забывают или это посыл какой-то нам, какой-то сигнал?
1: А вам кому?
0: Ну, вот в общественных туалетах, в кафе, там где-то еще. Какой-то сигнал дают. Вот в этих квартирах там, например.
1: Да, ну, типа здесь был я.
0: Вы?
1: Ну, боже.
0: Ну, все, вас уже здесь.
1: Все, я уже
0: пошел. Все, да, все, товарищи. Да, вы знаете, что делать в том случае, если вы хотите продолжение банкета другого совершенно. Вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил. Он называется «А так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов».
1: На вас также тьфу, господин Кустарев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Роман Бигбаев из группы «Би» сорвался с троса на концерте. Об этом прямо сейчас. Солиста группы «Би» Дмитрия Бигбаева госпитализировали после падения с троса на концерте в Москве. Менеджер исполнителя сообщил, что певец находится в больнице, куда его доставили сразу после концерта. И в настоящее время проходит обследование. «Осмотры и УЗИ показали, что предварительно нет внутренних повреждений органов», — сказал он. Ранее сообщалось, что артист выполнял элемент шоу на высоте, но неожиданно упал вниз. Пока публика переживала за него, он поднялся на ноги и продолжил концерт, как ни в чем не бывало. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не хата, ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Колбасный цех на рекорде.

0: курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77-74-15.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Телефон рекламной службы 992-3.

всех люблю. Ну и прямо сейчас прозвучит тот трек, который вы все наверняка слышали. Может быть, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. А прямо сейчас мы послушаем его целиком. Будьте на позитивной энергии. Всем пока. Он

Уже не оставлю, ведь Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу, то есть 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце непосредственно на самом фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
2: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо.

0: Октябрьской, Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального и танцевального контента. И свежего, разумеется. Это самое главное, мне кажется, сейчас в наше время свежий контент потреблять. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Лаба, другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, которых вы очень любите, вейкаперы, конечно же. Также у нас есть там мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати субботним итоговым выпуском. Женя Балдин с колбасным секом русским часом. И новое шоу «Час резидента», кстати, тоже там есть в рамках подкаста. И вот оно-то и будет продолжать наш сегодняшний эфир. В гостях у нас целых 3 человека. А вот кто, пока не скажу. Чуть поживите в интриге. Ну, кстати, подписчики моего телеграм-канала Team Vox уже знают, кто у нас будет сегодня в гостях. Поэтому, если хотите тоже узнать, забегайте, либо подождите в эфире Радио Рекорд. Ну, что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра. Record.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Одиссей Крю.
2: Салют, семья, это час резидента на Радио Рекорд. Здесь мы слушаем миксы

0: Вместе они объединились в Odyssey Crew, и прямо сейчас узнаем, как звучат эти три музыкальные вселенные в одном сете. Прямо сейчас в чате резидента на Радио Рекорд Odyssey Crew. Парни, привет! Да, вас много сегодня, да? А скажите, пожалуйста, как добрались сегодня, как настрой, и что подготовили для эфира?
1: Привет, Тим, привет, дорогие слушатели. Мы наконец-то до вас добрались.
2: Да, действительно, непросто нас было всех сегодня собрать, но это все магия белой, настрой боевой. Сегодня подготовили для вас классный микс, будет много разной музыки, конечно же, наши неизданные треки, и немного похулиганим. Погнали.
3: Привет. Слушай, настрой боевой, если честно. Наконец-то до вас добрались. Очень этому рад.
0: Ну что ж, давайте мы сейчас и заценим ваш сегодняшний сет. Кстати, в комментах под специальным постом у меня в телеграм-канале TeamVox можно засейвить и респектнуть парням. И да, в гостях на рекорде Odyssey Crew. Парни, час резидента ваш.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Друзья, в гостях у нас Odyssey Crew и ваше выступление на белой. Это уже не просто выступление. Так вот, каким вы хотите, чтобы человек его запомнил?
1: В первую очередь, мы дружим уже около 15 лет. Прошли огонь и воду, знаем друг друга как облупленные. И поняли, что нет ничего круче, чем эксперименты. Mm-hmm. Поэтому мы постоянно работаем с новыми стилями, звуком. И иногда рождаются проекты вроде этого, которые остаются с нами навсегда.
2: Мы действительно очень разные музыкально. И мне кажется, именно в этом наша сила. Odyssey никогда не был историей про один конкретный жанр или одинаковое звучание. Наша общая ДНК скорее про отношение к музыке, энергии и в том, какой у каждого из нас характер.
0: Ну а прямо сейчас предлагаю вернуться к вашему сегодняшнему сету. Не смею вас более отвлекать от него, по крайней мере,

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Час резидента на рекорде.

0: из Odyssey Crew. Вообще, как по мне, так Odyssey Crew — это несколько разных артистов и совершенно разные музыкальные почерки. Ребят, обращаюсь уже к вам. Вот скажите, пожалуйста, в чем тогда ваша общая ДНК, так сказать?
1: Слушай, на самом деле, у нас верно ты подметил, что разная ДНК, но мне кажется, это и делает нас таким классным единым проектом, организмом, где каждый может внести что-то от себя, где-то удивить, где-то сделать не так, как это сделал бы другой артист.
0: Так.
1: Поэтому я считаю, что это отличительная черта нашего крю, и мы готовы удивлять, поэтому посмотрите на белый, как мы это делаем.
2: На самом деле, каждый из нас привносит свой музыкальный почерк, но при этом это зачастую чистая импровизация. И, как я уже говорил, немного хулиганства. Мы сами не всегда до конца знаем, куда все это приведет, поэтому сет Odyssey Crew — это всегда эксперимент и, как минимум, непредсказуемо.
0: Хорошо, что тогда делает сет Odyssey Crew именно с сетом Odyssey Crew, а не просто набором выступлений разных артистов?
3: Мы решили, что выступление крю — это всегда редкое и особенное явление, поэтому и подход к нему должен быть уникальный, от режиссуры и образов, которые мы готовим под большие события.
1: До порядка треков и до момента, когда я сниму футболку. Это шутка, если что.
0: Вернемся к музыке. Это эксклюзивный сет от Odyssey Crew для «Час резидента».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами.

объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство «Ньюстрекер» и весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 7774-15.

0: Из всех предыдущих выпусков ищите в сообществе рекорда в ВК, в Максе и в телеграм-канале «Плейлисты рекорда». Да, у меня в телеге Team Vox тоже совсем скоро появится запись этого выпуска, то есть сегодняшнего. Спасибо, хочу сказать, всей нашей семье, то есть вам, за то, что слушали, танцевали и принимали участие в сегодняшнем шоу. Ну и огромный респект вам, парни. Я к вам уже обращаюсь, да? Оторвитесь чуть от пульта. Odyssey Crew, увидимся с вами уже очень скоро. Кстати, где? Ну не, я-то знаю, где. Однако давайте еще раз напомним нашей семье.
1: Если я не ошибаюсь, и как подсказывают астрологи, 3 октября Ледовый дворец?
0: Да.
2: На самом деле это все не шутки. Походу Питер снова станет белым. Угу. И мы ждем вас всех на главной сцене Ледового дворца уже 3 октября на фестивале «Белое» от наших друзей из Радио Рекорд. До встречи.
3: Да-да, это, конечно, уникальное событие. Я очень жду «Белую», которая состоится в Ледовом. 10 тысяч человек в одном дресс-коде, в одном вайбе. Эти декорации. Лучшие артисты. Поэтому не стоит это пропускать. Увидимся 3 октября.
0: Ну вот и славно. Это «Час резидента». В гостях сегодня были Odyssey Crew. Парни, мое почтение. Далее в эфире появится красотка Леди Вакс и шоу «In Beat with Rust». Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.

0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.
1: Воу, друзья, кто у нас тут подключился с опозданием, для вас рассказываю. Сегодня у меня в гостях фейслайн Жанки. Никита играет для вас. И, собственно, пока он играет, позвольте пару слов о нем. Бейслайн Джанки – продюсер из Сочи. Человек, который собирает в своей музыке практически весь спектр британской бас-культуры. UK Garage Bassline Breaks Jungle Drum and Bass. Его треки звучали на BBC One Radio. Он неоднократно появлялся в эфире Bassline Show. И его музыка выходит на Embedded Rust Music, также Effective Records и других бас-лейблов. И вот сегодня дебют Бейслайн Джанки на главном танцевальном радио России. Никита, я рада приветствовать тебя в студии.
2: Йоу-йоу, всем привет. Очень рад быть здесь и играть для вас
1: свежайшую
2: английскую музыку. Йоу-йоу.
1: Как, подожди, коротко тебе, как твое настроение? Даже не буду спрашивать. Огонь, все, да? Что ждать от тебя
2: сегодня? Да, все, огонь. Я очень рад тебя видеть, рад наваливать. Музыка бодрая, английская и, самое главное, самая актуальная.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Через минут 20 выйду к вам с более подробным интервью и, собственно, постараюсь раскрыть сегодняшнего гостя или раскрыть его персоналити. Ну а вы подключайтесь к нашему видео-лайвстриму в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Там же вы можете оставить ваши вопросы. И если они звучат интересно, то они попадут в

0: видеостримом вы можете задавать любые вопросы нашему сегодняшнему герою. Бейслайн Джанки играет для вас. Ну, а я сейчас хочу немного поговорить с Никитой. Никита, позволь, да, пару вопросов, пока мы собираем вот наших радиослушателей.
1: Йоу-йоу, я готов на любые вопросы.
0: Готов, слушай, ну и первый вопрос, на самом деле, наверное, ожидаемый. То, что вот как ты так дожил до того, что ты живешь в Сочи и в то же время...

0: Очень никак не влияет. У меня там нет, у меня там единицы друзей, с кем я могу по музыке пообщаться. Сейчас я сведу.
1: Так, ну а я пока Никита сводит, еще раз напомню вам, то, что, друзья, я вижу все ваши комментарии в группе Радио Рекорд ВКонтакте, но не вижу вопросов по делу. Поэтому, если что, это ваши последние 28 минут, когда вы можете сделать это и задать нам любой вопрос. Не мне. Кстати, если хотите задать вопрос мне, то вы можете это сделать в моем телеграм-канале Lady Wax Originals. У нас сейчас Никита Бейслайн-Джанко вернулся к микрофона, и мы остановились на Сочи. В общем, как оно тебя не наполняет совсем, что ли?
0: Наполняет, естественно, солнцем, природой, горами, реками. Все это наполняет, но именно английские истоки я получил в Крыму. Когда я развивался музыкально, я слушал английскую музыку. И большую часть жизни я пишу свою музыку. Диджей — это второстепенный.
1: А большую часть — это сколько?
0: С 2014 года.
1: Да, классно. Можно так сказать, классно, да, нормально так пишешь. И, слушай, а был ли какой-нибудь артист такой, вот, ну, естественно, из UK, да, который написал такой трек или там такой альбом, или вообще вот все, что он делал, где-то сказал: «О, я знаю, что я хочу масштабировать».
0: Нет, именно такого не было. Был всегда Дизи Раскал, который меня вдохновлял своей.
1: Да ладно?
0: Так, а бейслайн-джанки, ты думаешь, откуда? Да. И Дизи Раскал для меня всегда был иконой английской музыки танцевальной. Я всегда на него равнялся, вот именно в начале своего творческого пути. И вот мой бейслайн-джанки так и произошел. Ну да, вот мне супруга подсказывает, что я на самом деле рос на Prodigy, поэтому вся моя музыка, которую я пишу, она обращена именно к Prodigy. Я был на их концерте, я слушал их все альбомы, я Prodigy люблю, и я на этом вырос. И это дало самое главное дало влияние на мою музыку.
1: Слушайте, тогда такой бонус вам, уважаемые радиослушатели, чтобы вы все знали: 1, 4 и 5 декабря в России Лерой Тонко приходит. Вот, если немножко о Prodigy. Но сейчас еще позволю еще один вопрос. Такой он, то, что вот как ты играешь музыку, пишешь музыку, да, вот даже этот вопрос больше не как к музыканту и продюсеру, а как к человеку, да, вот чем ты живешь, что для тебя такое важное, нужное, и опять же, наверное, где-то про наполнение некое, да, от Сочи-то отшил, что же тогда, да, откуда берешь?
0: Я... Очень сложно сказать, я не занимаюсь ничем, кроме музыки. У меня есть песики, супруга, мы ездим по горам, ездим с песиками, гуляем, но все свое свободное время я посвящаю музыке, посвящаю пацанам, с которыми мы делаем музыку, посвящаю сведению, мастерингу. Для меня музыка — это просто как обыденность. Я заполняю музыкой все свое время.
1: В общем, ты полноценный музыкант, ты живешь в этом, и это классно. Ну а сейчас

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Петербурге. И что ж, 8 минут осталось нам тут играть. Отлично сводишь, Бейслайн-джанки. На самом деле, можно я тебя оторву еще? Вот спрошу кое-что по нашему любимому музыкальному бизнесу, скажу так.
1: Опасному бизнесу.
0: Да, в общем, ситуация такая, то что я вижу эту тенденцию, ее обсуждают, и, видимо, она есть. То, что сейчас есть подъем в Garage, Bassline, Jungle. Ты как участник всего этого, который с 12-го года, да, 12-го, ты сказал, в этом...
2: 4-го, пишу.
0: 4-го, а, блин. Ну, в общем, ты вечно там. Что скажешь? Твой прогноз?
3: Эта волна была в Англии, вот второй. Вот сейчас в Англии происходит вторая волна. И из-за того, что сейчас очень много интернета, до нас эта волна очень быстро доходит. И мы успеваем залететь еще в этот вагон и делать эту музыку. Потому что в Англии вообще изначально UK Garage — это как у нас русские народные песни. В смысле, что вот наша попса, а вот для англичан это UK Garage. И сейчас он переживает вторую волну, куда влились драм-н-бейсеры, дабстеперы. Они сделали эту волну более басовой, более интересной, более глубокой. Вот то, за что мы любим UK бас-музыку. То есть это не какая-то попса, а это именно топилово, басовая, темная, мощная и танцевальная. И в России мне сложно дать прогноз. Это может у нас прожить еще какие-то годы, но в Англии это национальная культура.
0: И ты считаешь, что если она сейчас на подъеме, соответственно, вот...

0: и Питер делает, и вот все мои пацаны, мы все вместе стараемся это делать вместе.
1: Перспективы есть, да? То есть будет подъем. То есть мы об этом. Давай прогноз такой профессиональный.
0: Самое главное не перспектива, а самое главное, что мы кайфуем. Мы живем.
1: Да, мы кайфовали, когда волн не было, понимаешь? Когда было полное дно, и мы куда-то вниз падали, нам было кайфово. Поэтому поговорим с тобой в тишине, трек закончился. Но все-таки давай пару слов. Вот прогноз в контексте того, что вот, да.
0: Я думаю, что UK Garage еще проживет в России, возможно, там 5 лет, может быть, десяток, если...
1: Запрыгивать в эту тему, вот такой вопрос прям напрямую, да, там вот есть продюсеры, которые пишут музыку, хотят больше, и вот они слышат твой прогноз или, скажем, там мои слова, то, что все на подъеме, вторая волна, все круто, запрыгивайте в этот, не знаю, поезд.
0: Да-да-да, запрыгивайте.
1: Запрыгивайте к нам, да, все вы нам нужные люди. Слушай, ну и вот, наверное, последний вопрос такой хочу задать. Представь себе, что вот сегодня, да, какой-то человек впервые услышал бы и слова Джанки. Именно здесь, в нашем эфире. Какой один трек ты бы отправил ему после эфира со словами «Вот с этого начни»?
0: Чтобы человек понял мою английскую
1: чтобы
0: музыку?
1: Чтобы он все понял, да.
0: Ну, я ему Дизи Раскала отправлю, пусть.
1: Хорошо, окей. Ну, давай тогда врубай. У нас осталось еще тут последние 4,5 минуты, где мы будем играть для вас. Ну, а я уже так немножко забегая вперед, хочу выразить мой глобальный респект тебе за все, что ты делаешь, за всем, за чем я наблюдаю, от чего кайфую. Благодарю тебя, что ты пришел сегодня к нам. Это кайф. И, может быть, еще под конец твои какие-то ресурсы, где тебя можно найти.
0: А как их озвучить, эти инстаграмы,
1: да? Ты можешь,
0: да?
1: Ну, не, инстаграм мы не говорим вообще, это запрещенное для всех вообще название.
0: Ну, ВКонтакте
1: я сейчас разберусь с ним.
0: Макси, подписывайтесь на мой Макс.
1: Макс? Окей, Baseline Junkie, Макс.
0: Либо Real Baseline Junkie, либо Baseline Junkie, да, ВКонтакте.
1: Ну и следите за ABWT Music, потому что там выходит у нас скоро трек.
0: Да, я хотел об этом сказать, что с Сашей, на Сашином лейбле 16 октября выходит наш совместный с Вуджу трек с Окраин. Это некий ликвид ДНБ а-ля Герич. Ну, в общем, актуальная английская музыка на русском у нас в России.
1: В общем, если не можете найти Baseline Junkie в сетях, и у вас нету Макса, то тогда ищите In Between Trust и Music, и там, собственно, вы услышите и найдете через него Никиту. А сейчас, видимо, последний трек. Так серьезно на меня смотришь, сейчас что-то будет особенное. Давай, да, давай, мясо будет.

0: На этом месте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Нет, это играет, стой. Это я говорю. В общем, я просто всего лишь хотела сказать то, что ровно через неделю мы увидимся в этом же месте, в это же время будет гостевой микс из Канады. Fire Star Sound System играет для вас. Вот. Ну а сейчас, Никит, скажи последнее слово всем этим людям, они там.
1: Йо-йо, всем салют, спасибо, что вы с нами на эфире, я очень кайфанул, я весь мокрый, спасибо Саше, спасибо Лорд Вану, который нам задарил футболочки, Питер, респект, and one love.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу России.
3: For us, Earth, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Every young couple in love, every mother and father, inventor and explorer, every superstar, and the history of our

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.